0: распространение недостоверной информации. Про и около государственные медиа уже стараются поменьше рассказывать о воздушных атаках в столице. К этому мы еще вернемся. Но сперва о том, как Россия и Украина пережили массированные атаки дронов, расскажет мой коллега Дмитрий Новиков.
1: Ой. В Москве и Московской области, как заявляют власти, продолжают ликвидировать последствия крупнейшей атаки беспилотников по России. Она случилась в ночь на 17 мая. Сперва в Подмосковье дроны прилетели по предприятию, где производят полупроводники для военно-промышленного комплекса России. Затем в огне оказался московский нефтеперерабатывающий завод. А это полыхает наливная станция в селе Дурыкино Московской области. Станция используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Она крупнейшая в регионе.
2: Девушки сгорели, две стоят, и вон сколько пожаров. Здесь такой ужас.
1: Во время атаки жители Московской области и Москвы жаловались в социальных сетях, что никаких сообщений о воздушной тревоге власти не публиковали. Позже появилась информация. По официальным данным, на территории московского региона погибли 3 человека. 1 в Химках при попадании в частный дом и 2 в Мытищах. Там беспилотник врезался в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован МПЗ в Капотне. В Капотне, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадали 12 человек. Власти утверждают, что это была смена строителей. Во время атаки они находились возле проходной. Звуки пролетающих беспилотников были слышны также и в центре Москвы.
3: Я боюсь, девочки, он над моим окном пролетел.
1: Журналист-расследователь Радио Свобода Марк Крутов обнаружил более 100 позиций ПВО, расставленных в Москве и Подмосковье после начала полномасштабного вторжения. Столицу в основном прикрывает несколькими кольцами комплексов «Панцирь». По его словам, еще 6 лет назад эта система не показала себя эффективной в Сирии. Украинские же технологии заметно эволюционировали. Если в 2023 году Москву атаковали медленные дроны с небольшим зарядом, то теперь, как говорит Марк Крутов, используются более сложные аппараты.
4: По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. И вчера, как мы видим, Украина... Этим дроном удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше.
1: А это уже кадры, как украинские вооруженные силы запускают беспилотники в сторону России, в том числе по Москве. В эксклюзивном интервью агентству «Франс Пресс» командующий украинскими беспилотными силами Роберт Бровди говорит, что удары направлены по ВПК и нефтяной инфраструктуре, чтобы лишить Россию ресурсов, необходимых для продолжения войны.
5: Они используют средства, полученные от продажи нефти, для производства техники, предназначенной для ведения войны, продолжая уничтожать гражданское население в мирных городах и инфраструктуру Украины, оказывают давление на линию фронта и пытаются захватить новые километры или метры украинской земли.
1: Говоря об ударах по России, Роберт Бровди также сказал, что территория настолько огромна, а чувствительных целей на ней так много, что противник, как он выразился, не может предугадать, где будет удар завтра. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что союзники Украины видят, как меняется ход войны и растет число пораженных в России объектов.
6: Россиянам нужно думать о своих НПЗ, о своих нефтяных объектах, о своих предприятиях, а не о том, как сломать жизнь других народов в Украине, в Молдове или в любой другой соседней стране. Также наши силы обороны отработали за эти сутки по объектам на временно оккупированной территории, в частности, в Крыму. И эта наша дальнобойность – это то, что значительно изменяет ситуацию и вообще восприятие российской войны в мире.
1: В ночь на 18 мая российские войска выпустили по Украине 524 дрона и 22 ракеты, сообщает ВСУ. В украинском городе Днепр более 20 пострадавших. Ракетный удар пришелся по жилому кварталу. По словам президента Украины Владимира Зеленского, атака по Днепру и области продолжалась более 6 часов. Всего за ночь зафиксировано разрушение в 8 областях. Известно о десятках раненых по всей стране.
0: Ну а Москва до этих ударов в минувшие выходные считалась более чем защищенным силами ПВО городом, отмечает военный эксперт Юрий Федоров. Мы с ним

0: крылатых ракет и беспилотников. Оказалось, что не может. Технически вот такая ситуация. Можно или нельзя ее довести до 100%? Нет, нельзя. 100% защиты вообще никогда не бывает. Что-нибудь-то случится. Есть человеческий фактор. Есть. Вот тут, обратите внимание, очень любопытное было сообщение. В Украине, правда, но тем не менее привлекает внимание. Сообщение о том, что партизанские какие-то группы движения АТЭШ, это движение крымских татар, смогли вывести из строя несколько элементов, которые передают, ну, обеспечивают связь между различными комплексами. И в результате вся эта система перестала действовать как нечто единое, вот, как единая система, а разбилась на вот, совокупность автономных таких узлов, каждый из которых воюет по собственному разумению, но это, естественно, снижает эффективность. Значит, вот этот фактор нужно учитывать. Есть человеческий фактор. Расчеты, ну, допустим, что расчеты, которые охраняют Москву, я имею в виду расчеты, обслуживающие каждый из зенитных комплексов, на что это, в общем, должны быть лучшие. Ну, так сказать, их отбирали специально, но тоже есть человеческий фактор, можно пропустить, можно что-то недосмотреть.
1: А с нами в прямом эфире политик, экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
2: Да, Иван, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
1: Ну, это не первые удары по Москве. Дроны долетали и до Кремля, и до Москвы-Сити. Незадолго до Парада Победы дрон попал вообще в высотку на улице Мосфильмовской. Это примерно 6 километров от Кремля по прямой. Что принципиально новое, на ваш взгляд, произошло в этот раз? И как это может сказаться, ну, например, на настроениях жителей Москвы?
2: Принципиально новое то, что этот залет беспилотников был массовым по московскому региону. И, соответственно, раньше мы такого не видели. То есть одно дело, когда одиночный беспилотник, да, прорывается, ну, это всегда можно на какую-то случайность, действительно, вот как у вас сейчас эксперт говорил, на какой-то человеческий фактор. Но когда их десятки летят, и система ПВО, которая действительно считалась непробиваемой, их пропускает, это уже значит, какая-то новая ситуация возникла. Ситуация, при которой москвичи действительно уже даже при вот этих более 100 комплексов ПВО, которые окружают столицу, москвичи не могут чувствовать себя уже в безопасности. И москвичи это в том числе и чиновники, это в том числе там олигархи, которые в Москве находятся, на Рублевке где-то находятся. Да? Вот никто сейчас в Москве, получается, себя в безопасности чувствовать не может. И это вот эти 100, что значит вот 100 систем ПВО? Это значит, что радикально усилить систему ПВО уже невозможно. Но даже если вы там 150 их будет, 200 будет, но если они пропускают, то есть они и дальше будут уже пропускать вот такие беспилотники. При том, что 200, скорее всего, не будет, мы понимаем. Таких мощностей просто нет их в таком количестве производить. Поэтому это означает, что ситуация будет ухудшаться, потому что Украине мало того, что выделено вот эти 90 миллиардов, из которых большая часть пойдет на военные расходы, в этом году заработали военные заводы Европы, которые поставляют вот эти беспилотники в большом количестве, да, и мы видим изменения. Вот я на своем канале делаю подборку высказываний военных о том, что происходит на фронте. И там очень такие интересные вещи они говорят, что если в прошлом году, как военные говорят, за нами гонялись 1-2 дрона, и был как бы шанс от них убежать где-то в лесу, в окопе, в блиндаже, в этом году 10 дронов, и шансов скрыться практически нет от них. Это вот так изменилось соотношение дронов на фронте. И понятно, что те дроны, которые бьют по тылу, ну их тоже, значит, стало больше. Я не знаю, во сколько раз, но мы вот сейчас увидели, их стало настолько больше, что система ПВО перегружается из-за них. Система ПВО Москвы, да? А что говорить? Давайте про другие города вообще-то вспомним. У нас больше эта часть людей живет все-таки не в московском пока регионе. Да? А у нас куча других, и миллионников, например, там Краснодар, Екатеринбург, да, куда тоже долетали, да, Ростов, Самара, Волгоград.

0: То есть, а вот, ну, можно долго перечислять, да? Я уж не говорю про вот те территории, которые непосредственно в зоне боевых действий. То есть все это по факту сейчас вообще беззащитно. Вообще просто беззащитно. И, естественно, вот это понимание, я думаю, оно сейчас до многих как бы интуитивно, может быть, даже, да, начинает доходить, даже те, кто люди не смотрят политические каналы. И, естественно, что вот даже государственное вот это... Кто там, ФОМ или ВЦИОМ, я забыл, кто-то из них публиковал, что вот эти налеты на территорию России сейчас россиян волнуют уже больше, чем сама война. Это тоже принципиально новая ситуация.
1: Это был фонд «Общественное мнение», да, это была публикация в конце прошлой недели, действительно, там, то есть, сама по себе война, там была формулировка в целом, как бы, весь тревожный фон вокруг войны, он уже меньше беспокоит, чем конкретные удары беспилотников по территории России, да.
0: Да, то есть людьми воспринимается вот это уже как война. Не СВО сама, которая там где-то на Украине идет, да, может быть, в сознании обывателя, да, а вот она, война-то пришла сюда, получается. И это, да, конечно, это недовольство возникает. Недаром и рейтинг Путина там 7 недель падал, а потом изменили его методику расчета, чтобы не показывать нигде. И все это плюс усугубляется в приграничных территориях, например, в Белгородской, в Курской областях, тем, что блокировки интернета идут. То есть и нормального оповещения, о чем Гладков уволенный говорил, да, что нормального оповещения через МАКС сделать невозможно, пуш-уведомлений нет. А Телеграм блокирует. То есть еще и здесь власть все сделала для того, чтобы люди не могли себя в безопасности чувствовать. Мало того, что войну эту развязала, не смогла ПВО нормально организовать от ответных налетов, так еще и блокировки устраивать, чтобы люди вообще еще ничего и не знали об этих налетах. Ну, то есть, понятно, что даже у самых аполитичных начинают возникать какие-то выводы и... соответственно, заключение о том, кто же все-таки в этом виноват.
1: Евгений, ну, к слову, и о социологии, в частности, и о том, вот вы просто упомянули противопоставление Москвы и регионов. Мы с командой вот на такую любопытную информацию обратили от Левада-центра, это публикация прошлой недели, апрельские данные. Вот был вопрос, как вы считаете, следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? И там, если суммировать ответы на вопрос определенно продолжать или скорее продолжать, то есть тех людей, кто скорее поддерживает войну, получается, что в Москве таковых 54% тех, кто выступает за продолжение войны. И более того, чем меньше населенный пункт, там можно эту градацию увидеть вплоть до сел, тем меньше людей готовы поддерживать войну и готовы настаивать на том, чтобы боевые действия продолжались так или иначе. Это апрельские данные, я повторюсь, там люфт наверняка по соцопросам явно побольше должен быть, то есть явно не может быть, чтобы именно в этих опросах уже была некая реакция на удары по Москве, уж тем более еще и апрельские данные, значит, собирались они, скорее всего, еще раньше. Но, тем не менее, как вы думаете, с чем связан именно такой странный перекос? То есть чем больше город, а мы тут все-таки говорим про то, что Москва самый большой город России, а то и Европы в том числе, там в топ-5 точно входит. Как же так получается, что чем больше город, тем больше каких-то людей, кто готов поддерживать военные действия, ну, как минимум, не собирается настаивать на том, чтобы их можно было бы сворачивать?
0: Смотрите, почему так получается? У нас разбухший чиновничий аппарат. Это одна из причин. Я не единственная, конечно. И надо понимать, что почти все центральные аппараты, вот у нас более 100 ведомств. И разных. И почти все центральные аппараты расположены в Москве. Они получают повышенные зарплаты. Они тратят в Москве. У них там родственники свои, да? Я вот для себя считал примерно, сколько это людей может быть. Если вот центральный аппарат, там куча управлений, департаментов, отделов, заместителей, вот обслуживающий персонал, помощники, секретари. И все это, ну, порядка 100 тысяч человек. Может быть. Это только вот непосредственно чиновников. А еще члены их семей, которые от них зависят и, скорее всего, плюс-минус такой же позиции придерживаются. Да? Это существенно. А сколько ГБУ разных, которые от них зависят тоже от вот этого финансирования, и у них на подрядах сидят. Москва в этом смысле стала очень таким чиновничьим городом. К сожалению, да, не с точки зрения там развития, в первую очередь, предпринимательства, а с точки зрения вот именно вот этих учреждений разных. По центру Москвы идешь, там везде какое-то министерство, какой-то отдел, департамент, и вот куча вот этого всего. Гораздо больше, чем бизнеса, наверное, сейчас. Так что, естественно, они все лояльны власти. Плюс-минус они себя ассоциируют с этой властью. И, ну, волей-неволей, да, голосуют. Плюс военные. Военных в любом случае стало больше. Вот этот центральный аппарат, который тоже, естественно, в Москве расположен. А в... Протестные люди, которые, соответственно, мы видели выступления, да, ну, в первую очередь на митингах в защиту Алексея Навального, они, кто-то уехал, кто-то сейчас вообще не закрылся, никакие интервью не дает, опасается, и есть чего опасаться, это понятная позиция, да. То есть этих людей сейчас видно стало заметно меньше в силу обстановки. А чиновники, наоборот, ну вот, их много, и они, ну, ассоциируют себя во многом с этой войной. По крайней мере, те, кто находится на верхних этажах вот этой иерархии.
1: Ну и к слову о чиновниках, я одного хотел конкретного обсудить, точнее его там медиаповедение, скажем так. Вот если взглянуть на публикации в телеграм-канале Сергея Собянина, мэра Москвы, вот что бросается в глаза. Вот помимо ссылок на канал в мессенджере Макс. Будто вот все эти атаки, внезапные сообщения о беспилотниках, о том, что Москва под ударом, столько-то отражено, столько-то перехвачено. Это все происходит как бы между делом, а поважнее будет и покрасочнее, разумеется, тоже с видео и фотопрезентациями. Например, юбилей парка Сокольники, суперколледж, его готовящееся строительство в коммунарке или реконструкция Краснобогатырской улицы. И вот на этом фоне даже какой-нибудь телеграм-канал, ну давайте, допустим, экс-губернатора Гладкова, экс-губернатора Белгородской области, приграничного региона, он смотрелся, ну, как минимум, человечнее. Вот, Евгений, к вам вопрос, почему, на ваш взгляд, в медиаплане московские власти выбирают вот такую осторожную тактику кризис-менеджмента и как будто бы некой дистанцированности от проблемы, хотя, казалось бы, самое время, ну, подчеркнуть человечность. На этом же тоже можно было бы взыграть какие-то политические баллы в том числе.
0: Ну, человечность — это значит признать. Признать эти обстрелы, признать провал ПВО. Одно дело признавать это в Белгородской области, да, где, ну, в общем-то, понятно, что это не компетенция губернатора Гладкова была, да. Его компетенция была просто там что-то ущерб какой-то, если возместить там, не знаю, там, утешить кого-то, да. А Собянин воспринимается как федеральная политическая фигура, тем более он постоянно вот отчитывается об этих беспилотниках, то есть он воспринимается как ответственный в том числе за это. И если он об этом будет много писать, ну, получается, что у тебя негатива-то больше стало при твоем правлении, чем какого-то позитива. И, ну, да, это невыгодно. Это, конечно, они не будут это делать. Белгородская область, она, ну, немножко иначе воспринимается. И, конечно, вот этот Гладков, он вор на самом деле. То есть о нем я сейчас, да, вот эти моменты слышу, что он действительно умел с людьми разговаривать. Вот это одно из... Вот это качество, которое сейчас большинством чинуш утеряно на высшем уровне. Они вообще не понимают, как вот, что, как нужно с человеком разговаривать. Вот Филимонов, например, да, когда вот говорил там про ветеранов Отечественной войны. Вот идеальный пример, когда чинуша не умеет разговаривать вообще с людьми и какую-то чушь несет. А Гладков умел. Ну, он тоже был вор, там местные активисты расследования делали, но умел. А у Собянина этот навык уже тоже отмер. Он даже, вот я когда в Мосгордуме был, он боялся уже к нам приезжать даже. Он только по телевизору выступал. Не умел. И этот сам последний отчет, даже на вопросы уже побоялся отвечать, которые ставили дистанционно причем. То есть чем дальше, тем вот эта деградация, она увеличивается.
1: Ну, справедливости ради скажу, что ваш состав в Мосгордуме образца 2019 года после московских протестов был, конечно, позубастее и с большим числом вопросов, скажем так, к органам исполнительной власти, включая Сергея Собянина. Еще отдельно нам хочется сегодня, конечно, поговорить о том, как именно вообще российское телевидение освещало произошедшее. Вот центральные каналы, они в новостях уделили теме воздушных ударов по Москве в среднем около одной минуты. Запрет на публикацию видеоатак, вот он докатился уже до Москвы, но где-то все-таки всплыли эти новости. Вот, например, в эфире воскресного вечера Владимира Соловьева Маргарита Симоньян рассуждала о причинах атак, и, ну, при этом событийную часть зрителям так и не раскрыли. О чем сказали и о чем промолчали государственные и провластные медиа в материале Артема Филатова.
2: Здравствуйте, на Первом канале выпуск новостей, в студии Максим Шарафутдинов, и коротко о главном. Местами град, потом ураган.
3: Так, в воскресенье начинался утренний выпуск новостей Первого канала. К 10 утра со времени атаки беспилотников прошло несколько часов, и был уже ясен масштаб случившегося. Тем не менее, атаку на Москву не включили в число главных тем, которые ведущий анонсировал в начале выпуска. Хотя новость о воздушной атаке на столицу Подмосковья шла первой.
2: Но сначала об отражении массированной атаки украинских дронов на столичный регион.
3: Первый канал сообщил о жертвах и показал лишь несколько кадров разрушений, которые опубликовали власти и прокремлевский телеграм-канал «Ридовка». Эта новость заняла в утреннем выпуске менее полутора минут. Затем в полдень атаку дронов на Москву все-таки включили в число главных тем выпуска.
2: Среди целей киевского режима – гражданские объекты.
3: Ведущий не сообщил, где именно упали дроны и какие именно объекты были повреждены. При этом Первый канал утверждал, что Россия уже дала ответ на массированную атаку беспилотников. Телеканал РЕН-ТВ в утреннем выпуске новостей полностью проигнорировал атаку ВСУ на Москву и Подмосковье. Программа началась с сообщения о совсем другом ЧП.
4: Мы начали о мощном взрыве, который прогремел этой ночью в Иерусалиме. Пламя от него было видно за километры.
3: В более позднем выпуске про атаку все-таки сказали, но только на 6-й минуте эфира.
5: Одной из самых массированных атак со стороны киевского режима сегодня подверглись российские регионы. Как заявили в Минобороны, всего за ночь перехвачено порядка 600 беспилотников. Часть из них сбили на подлете к Москве. Это более 120 БПЛА.
3: Помимо сообщения Минобороны, ведущая РЕН-ТВ процитировала посты в соцсетях губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и мэра Москвы Сергея Собянина. Видео самой атаки беспилотников и кадры разрушений телеканал не показал. Сообщению об атаке в выпуске новостей было отведено чуть больше одной минуты. Также этой темы не было в анонсе главных событий в начале программы. Телеканал НТВ также не включил атаку беспилотников на Москву в число главных тем своих выпусков. Хотя там, например, нашлось место для новости о параде расписных лодок.
6: В Мытищах беспилотник ударил по строящемуся зданию. Жертвами атаки стали два человека.
3: Телеканал «Россия» показал несколько собственных кадров с места падения дронов в Подмосковье. Но вместо полноценных сюжетов о воздушных атаках зрители второй кнопки пульта получили рассуждение Маргариты Симонян в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым.
7: Зачем летят, скажи, пожалуйста, эти беспилотники?
8: Очевидно.
7: Они летят... Что они таким образом
8: разрушат Россию? Военного значения ноль.
7: Совершенно верно.
8: Экономического, как стало ясно, значения тоже немного.
7: Военного ноль. Экономического несравнимо с тем, сколько затрачивается на это все. И сколько они потом получают ударов возмездия. Они летят зачем? Они летят, чтобы молодежь...
8: Честное мнение.
7: Которая, может быть, не читала повесть о настоящем человеке. Которая, может быть, в отличие от французского писателя Ромена Гари, не знает, чем закончилась Сталинградская битва. Хотят, чтобы у нас здесь... Появилось много недовольных, много испуганных, рассерженных, которые стали бы говорить, зачем нам это надо, ну как же так, вот жили себе спокойно, а зачем, зачем?
3: Все телеканалы и многие другие издания не использовали видео очевидцев из соцсетей. Как пишет агентство, антитеррористическая комиссия Москвы не дала подцензурным СМИ публиковать фото и видео атаки на столицу. Запрет на распространение фото и видео атак беспилотников в Москве был введен на прошлой неделе. Он предполагает штраф для организации до 200 тысяч рублей, это примерно 2700 долларов. В числе прочих от публикации фото и видео очевидцев отказались телеграм-каналы Мэш, Шот и База, близкие к силовикам. Для сравнения, во время предыдущей крупной атаки на Москву и Подмосковье в марте прошлого года они публиковали десятки таких постов.
1: Тему продолжим с политиком Евгением Ступиным. Ну, я со своей стороны осмелюсь предположить, что госпожа Симонян надеется, что вопросы в стиле «а кому это надо и зачем?» в контексте войны, они не будут задаваться, в том числе потому, что, ну, тут очень простая логика. Это выгодно врагу, значит, нужно продолжать. Как бы, ну, по крайней мере, такой напрашивается вывод из того, что мы услышали из ее уст. Как вы думаете, получится ли это вообще этой тактикой замалчивания прикрыть эту тему, учитывая, что россияне все еще не под железным занавесом, все еще не дозаблокирован Телеграм, все еще как-то более-менее просачивается информация, и в мессенджер Макс не то, чтобы сейчас активно все идут, да и в конце концов шутки про обстрел появляются даже в заблокированном Инстаграме, ну в конце концов.
0: Нет, как это может получиться-то? Ну, если люди видят, и вот я сам общаюсь же много с москвичами, с жителями Московской области, но там у людей некоторые уже заикаться начинают, потому что, особенно вот на юге, кто живет в Московской области, да, там Кашира, Ступино, вот в этих округах, то... постоянно же эти беспилотники летят, просто постоянно, люди в постоянном страхе живут. Им не надо ничего объяснять. Они все это видят своими глазами, они общаются с соседями, с родственниками из других регионов. И, в общем-то, как это утаишь, если это почти каждый день? Просто да, такое количество прорвались в Москву впервые, но в Московской-то области они почти каждый день на самом деле летят в том или ином количестве. И нет, это, конечно, не утаить. И, кстати, по военному экономическому значению, ну, я так скажу, это... Я бы здесь поспорил с Симоньян, потому что, может быть, да, сейчас прям какого-то явного экономического ущерба не достигнуто, но он и по другим объектам не сразу достигался, да, там, Туапсе тоже, там, в Финском заливе, и все это постепенно. Ну, вот они сначала прорываются, но вообще, да, они говорят, что в Зеленограде там завод по вот этой оптике был целью, да, ну, то есть в этот раз не смогли достичь, в следующий раз запустят в два раза больше беспилотников. Ну, вот просто нам это все зачем? Слушать Симоньян, Соловьевых и вот эту дебильную логику их. Понятно, что войну надо прекращать, нужно немедленно вступать в мирные переговоры, тем более, что Зеленский готов, Трамп готов, они там, только Путин у нас не готов, только ему нужно продолжение войны. Но, а нам, российскому народу, все это нужно немедленно просто, прекращение требует.
1: Ну, в контексте переговоров как раз-таки господин Песков сегодня отметил, что как будто бы не предвидится пока что это. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Завтра с вами Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Российские силовики расширяют свое присутствие по стране. Для Путина новостной фон остается неблагоприятным. Позитив приходится конструировать вручную. Вторая часть нашей беседы с политологом Екатериной Шульман.
3: Вы уже упомянули то, что Путин высказался по поводу интернета. Вот из того, что сказалось в его речи, понятно, что обратной дороги нет. Он будет продолжать закручивать гайки.
4: Обновление он даже не обещал. Обычно, когда происходило что-то, что не сильно нравилось людям, он выступал примирителем. Вот он выступал в этой своей роли уравновешивателя. Не вешателя, а уравновешителя. Он говорил, что, ну, вот, может быть, мы там, типа, не сразу хвост будем резать по кусочкам и так далее. Так происходило, когда проводилась пенсионная реформа, так происходило во многих других случаях. Тут ничего подобного мы не слышим. Ни шагу назад вообще.
3: Скажите, Путин проигрывает информационную войну внутри страны?
4: Есть ощущение, что распадается то, что мы называли путинским большинством. Оно распадается, потому что оно было склеено во многом искусственно-политтехнологически из разнородных социальных элементов, но на почве некого приятия статус-кво. Вот все те, кому плюс-минус нормально жить в России, вот давайте так сформулируем, вот их записали в это путинское большинство. И оно 20 лет с лишним в качестве такового функционировало политически. Вот вам норм? Ну, более-менее норм. Опять же, извините, пожалуйста, в некотором роде мы сами тоже были его частью. Ну, пока мы жили и работали, да, в России, как-то мы справлялись со своей жизнью, и не было ощущения, что тут лучше все сжечь дотла, потому что так жить нельзя. Вот так дальше жить нельзя, не было ощущением сколько-нибудь массовым. Теперь это ощущение становится массовым. Потому что влезли людям везде, где только можно влезть. И в трусы влезли, и в дом влезли, и в продуктовую корзину влезли, везде пошуровали, везде напортили.
3: То есть вот общественный договор, он рухнул между властью и народом, правильно я так понимаю?
4: Давайте так, путинское большинство проседает. Оно, как мне кажется, оно распадается. Вот я не могу в других терминах это сформулировать, но в таких могу.
3: Хорошо, тогда если я так поставлю вопрос, можно ли говорить, что сегодня раздражение Путина вышло на новое плато, и пик еще впереди?
4: Да, с этим взглядом я, пожалуй, соглашусь. Совершенно очевидно, что президент не собирается делать те шаги, которые могли бы смягчить это народное недовольство. Есть один способ, мы с вами его назвали. Можно приостановить, хотя бы приостановить войну. Волна народной благодарности достигнет небес. Он тоже, кажется, не собирается делать ничего подобного. Если можно что-то ожидать, то скорее какой-то новой эскалации. А уж во внутренней политике, опять же, если предложение Кириенко, как думают некоторые наблюдатели, так сказать, скрытое предложение Кириенко Путину состоит в следующем. Чуть-чуть отверните гаечки, верните людям интернетик, верните людям инстаграмчик, они забудут про войну. Можете войну не останавливать, но мы сделаем так политтехнологически, что они ее перестанут замечать. Они ее до этого не замечали. Вот смотрите, как все было хорошо, да, первые два года. И мы можем и сейчас так сделать. Если это предложение такое, то, между нами говоря, это вранье, так уже нельзя сделать. Войну не могут больше не замечать, даже если вернут Инстаграм. Потери слишком велики, экономические последствия слишком ощутимы. И второе, он не собирается на это соглашаться.
3: Атака на книгоиздателя и писателя – это самодеятельность Бастрыкина и депутата Марии Бутиной? Или это указ сверху? Как вы думаете?
4: Там две разных истории. Первая история – это преследование руководства Эксмо за участие в воображаемом экстремистском сообществе. А второе – это проверка Григория Остера на непедагогические установки по доносу депутата Марии Бутиной. Так что это истории две разные. Во второй Бастрыкин выглядит скорее человеком, который вынужден, так сказать, реагировать на запросы чересчур активной депутатки, но, тем не менее, мог бы и не реагировать. Письма от сумасшедших можно не рассматривать, он, что называется, не обязан. Хотя на депутатские запросы в положенные сроки можно ответить. Но как писать отписки, наша система знает лучше всех. Первая история – это история об уголовном деле. Она пока закончилась непонятным промежуточным результатом, процессуально непонятным, вроде как всех отпустили по подписку о чем, о неразглашении. Возможно, знаете, что мне это напоминает, кстати, тактически? Помните, пришли в новую газету? Пришли в новую газету, 13 часов там обыскивали, а потом ушли. Арестовали одного Ралдугина, человека, который, ну, является с недавних пор сотрудником «Новой газеты», но не то чтобы часть ее исконного коллектива. А газета работает, как работает. Вот с «Эксмо» какая-то похожая история. Если мы увидим отжатие активов, то значит, это было начало такого экономического передела. Если не увидим, то это, видимо, было стремление выцепить кого-то одного, кого назначат ответственным за вот этот вот зловещий роман «Лето в пионерском галстуке», который, возможно, кого-то из высокопоставленных силовиков поразил в самое сердечко. Может быть, у него был эротический опыт в пионерском лагере, и поэтому какая-то травестия на эту тему глубоко его оскорбила.
3: Но все это происходит в апреле месяце. И вот еще одна тема – это преследование лидеров «Яблока». Это вот новый виток репрессий в стране, если сложить все вот эти три опции.
4: Если необходимо, чтобы партия «Новые люди» заняла второе место на выборах, если это надо политическому блоку, то любая им альтернатива на этом фланге должна быть уничтожена. В рамках этой логики преследование «Яблока» необходимо, чтобы их, так сказать, избиратель не пошел за них голосовать, и не их избиратель тоже не пошел, потому что предложение мира, то, с которым «Яблоко» выступает, крайне соблазнительно в нынешних условиях, поскольку отвечает запросу большинства. Так вот, этот запрос надо аккуратненько смести веничком, понимаете, весь в одну лунку, чтобы он не рассыпался никуда. Так что «Яблоко» платит цену за будущий электоральный успех «Новых людей», если, опять же, такая схема существует. Понимаете, в чем проблема такого исторического политического момента, как сейчас, когда система перегружена, действует не очень слаженно, и ресурсы ее истощены? Проблема в том, что вот эти схемы, великие планы этих схематозников, которые привыкли действовать в ситуации изобилия ресурсов, избытка ресурсов, абсолютного общественного спокойствия, согласия общества на что угодно, что они сделают. Вот в условиях новых, к которым они не привыкли, их великие планы, как у Бёрнса, да, эти планы людей и мышей могут пойти не туда. Вот планы людей и мышей могут пойти совершенно не в ту сторону, потому что они, еще раз повторю, выдумывались людьми, ну как бы это сказать-то, зажравшимися, разбалованными 20-летним покоем, 20-летним благополучием, 20-летним сверхбогатством. Когда вот что придумаешь, то и возникает, как, знаете, в платоновской вселенной мысль становится плотью немедленно. Что не нафантазируешь, вот тебе это воплотили. Сейчас-то, так сказать, период другой, но они продолжают выстраивать эти многоступенчатые схемы.
3: Вы уже упомянули новых людей, я имею в виду партию, и говорили про ЛДПР, кто там кого прочат на второе место. А тут пассаж Геннадия Зюганова об угрозе повторения событий 17 года. Это предупреждение Кремлю или торг накануне выборов?
4: Что плохого было в событиях 17 года? Хочется спросить Геннадия Андреевича. Разве это не Великая Октябрьская социалистическая революция, которая открыла человечеству путь к счастью и свободе?
3: Но так он пугает Кремль или пытается договориться, что мы тоже здесь есть, мы тоже хотим второе место?
4: Их действительно было задумано наказать за то, что в период с 17 по 21 год они слишком, КПРФ слишком усилилась на местах, они стали частичными бенефициарами тогдашней волны протеста, тогдашней волны недовольства, которая была пресечена войной, но до войны, в общем, росла. Они группировались и, в общем, не просто там заигрывали, а сотрудничали со структурами Навального на земле. Они принимали активных молодых людей, которые видели в партии не роскошь, а средство передвижения, способ куда-то избраться. А в общем, за это все их начали наказывать. Это довольно последовательно происходило, начиная с, даже, я бы сказала, с Грудинина. Помните Грудинина, кандидата в президенты, который неожиданно стал иметь больше успех, чем ему было выделено, так сказать, как это, хотел приобрести больше голосов, чем ему выдали талонов на голоса в администрации президента.
3: На 15% популярности его остановили.
4: Совершенно верно. Дальше он вылез и сказал, что Сталин самый лучший, значит, самый человечный человек, специально для того, чтобы отпугнуть того образованного городского избирателя, который готов был голосовать за КПРФ, так сказать, протестно. История с Рашкиным и Лосем тоже является частью этого же административного плана. В общем, их развинчивали последовательно. Зюганов на это соглашался, судя по всему, в обмен на то, что, так сказать, руинами останется править его внук. Да, понятный договор с дьяволом. Не сопротивляйся тому, что мы уничтожаем твоих соратников, зато твой ребенок унаследует. Номенклатурщики все ведут себя так, у них, так сказать, других ценностей не имеется. Все это происходило и продолжает происходить. Теперь им предлагается согласиться на третье место. А одновременно они не могут не чувствовать, что общественные настроения-то меняются постепенно. Понимаете, вот с этими имитационными электоральными структурами есть одна засада. Они не настоящие, они не репрезентативные, это не живые партии. Хотя КПРФ больше была похожа на партию, чем все остальное вместе взятое. У них были все-таки региональные структуры, и какая-то узнаваемая идеология, и какой-то пул, так сказать, реальной, а не оплаченной поддержки. Но тем не менее. Но даже имитационные структуры, структуры политические, если они чувствуют, что их несет политическая волна, что поневоле или преднамеренно, так сказать, взыскуя народной любви, либо получив ее даром, они этой народной любовью наливаются, они начинают смелеть. Конечно, ты принимаешь указания из администрации президента, если у тебя нет ни иной поддержки, ни других денег. А если у тебя есть другая поддержка? Если ты можешь прийти на эту торговлю, на Старую площадь и сказать, знаете что, я вот сейчас скажу, мне придет 10 тысяч на митинг. Ну хорошо, давайте вы их всех побьете, но вам придется их бить. Если вы можете так сказать, пока они не могут сказать ничего подобного и не скажут. Но если у вас появляется вот кто-то за спиной, вы начинаете эту спину держать уже совершенно иначе. Я не говорю, что с коммунистами это происходит, я описываю вам, так сказать, гипотетическую ситуацию, но... Ежели вот булькает тут народное недовольство, ну как же не воспользоваться хотя бы чуть-чуть, хоть сказать чего-то. Вот мне кажется, что пытается сделать, так сказать, Геннадий Андреевич, старый опытный, как бы его назвать, политический актор.
3: Ну вот, кстати, упомянули народ, и тогда у меня возник вопрос, вот что мы узнали нового об электорате после обращения к президенту Виктории Бонни? Кстати, вы когда-нибудь о ней слышали до этой истории?
4: Нет, никогда, но мой круг познаний очень ограничен. Я немножко как Шерлок Холмс, который не знал, что Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, потому что это не имело отношения к его работе. Я довольно мало знаю о том, что не имеет отношения к моей работе, поэтому нет. Что мы нового узнали? Во-первых, мы узнали, что мы узнали, до какой степени распространен VPN на Руси. В заблокированном Инстаграме десятки миллионов просмотров и перепостов, и комментариев, и лайков. Откуда? Из России. Это не Монако, вы знаете, поднялось в едином порыве лайкать Викторию Боню. Это наши с вами сограждане, наши соседи, россияне. Следовательно, заходят, следовательно, читают, смотрят. Второе, что мы узнали. Смотрите, уже только ленивый не посмеялся над бабьим бунтом, но... Россия демографически женская страна. Это происходит потому, что у нас женщины живут дольше мужчин везде, но в России этот разрыв гораздо больше из-за ранней мужской смертности. Сейчас не будем уходить в подробности, просто, что называется, take it from me. Поверьте финальным данным. А кроме того, сама система власти, в особенности на нижнем и среднем этаже, во многом женская. На муниципальной службе около 70% сотрудников женщины. В правоохранительных органах их больше, чем мы привыкли себе представлять. Судьи женщины. женщины. Следователи во многом тоже женщины. В МВД очень много женщин. В судах почти исключительно женщины, причем достаточно молодые. Женщины организуют выборы. Работницы ЖКХ и работницы сферы образования организуют выборы, и в ЦИКах сидят женщины. Опять же, чем выше мы поднимаемся, тем меньше женщин мы видим, но база, основа, фундамент – это они. Основной избиратель – женщина 50 лет и далее. А Боня еще пока моложе, но она представляет довольно обширный слой 35-55-летних самостоятельных активных женщин, которые несут на себе ответственность за свои семьи, которые растят детей часто сами по себе или со своей мамой. Вот это вот база. Многие из них действительно занимались каким-то индивидуальным мелким бизнесом, какими-то ноготочками, какими-то пирожками, какими-то продажами чего-то. Они жили, дневали, ночевали в Инстаграме. Это была их связь с миром, это была их рекламная площадка, это был их контакт с клиентом. У них это все поотбирали неизвестно за что, неизвестно зачем. Они были лояльны власти по незнанию. У них просто не было времени обращать внимание на то, что там кто-то гундит из телевизора, но поскольку у них была упрощенная схема налогообложения, патент, 6% налогов и вообще вот эти прекрасные условия для самозанятых, им, в общем, все нравилось. Вот до них добрались. И когда в ответ очередной мужик пожилой, который у них ассоциируется с людьми, которые бросили их детей, их начинает обзывать разными словами, то они говорят: слушай, я детей кормлю, а ты кто такой? Вот весь конфликт ее с Соловьевым, такой, как оказалось, неравномерный, так сказать, неравновесный, в котором она, ну, как бы имеет гигантское преимущество перед ним, при том, что по всем опросам он самый популярный журналист в России, самый узнаваемый, вот есть эти исследования Левады, вот какие бывают журналисты. Вот он, Соловьев, типа «the» журналист всей Руси. Значит, как оказалось, все это слово доброго не стоит. Как только дело доходит до дела, до любого, хоть сколько-нибудь конкурентного столкновения, от него остаются рожки да ножки и клочки по закоулочкам. Ему нечего сказать. Он может оскорблять женщину, так сказать, как женщину, и все. Как, опять же, написал какой-то незатейливый комментатор, хорошо, а по сути-то того, о чем она говорит, нет никаких высказываний.
3: Ну, кстати, он дал задний ход, он начал ее приглашать в свой эфир. Это уже как бы тоже перемена.
4: А Лукашенко пригласил ее приехать в Минск. Сказал, что активная девушка, нам нужны такие. Александр Григорьевич всегда политически крайне чуток. Это прям изумительно.
2: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с политологом Екатериной Шульман.
3: Скажите, Екатерина Михайловна, вот все-таки, подводя итог вот этого кейса, 30 миллионов просмотров только одного ролика Виктории Бони. Это сигнал остановиться для Путина или, наоборот, еще больше закрутит гайки?
4: Опять же, если он слушает уже только ФСБ, то они ему скажут, что это украинская диверсия, и он на этом успокоится. Соответственно, надо продолжать делать, как сейчас, потому что на самом деле народ всем доволен, а это просто имитация. Он же не очень понимает, возможно, как интернет работает. Поэтому ему могут сказать, что эти 30 миллионов кто-то нарисовал. Но это же просто какие-то точки на экране, да, ну как их пощупаешь? Поэтому, наверное, это все не настоящее. У него вот нет такого экранчика, и там ничего не рисуют. У него в папочках другое написано. Как сообщают некоторые источники, называющие себя осведомленными, у него там в папочках все установили мессенджер Макс. Все довольны.
3: Хорошо, а какие из рисков, эскалация, экономический провал или раскол элит, вы считаете наиболее вероятным к лету 26-го года?
4: А риски для кого?
3: Для Путина, для Кремля.
4: Это вопрос хороший, он не так очевиден. Если мы сейчас вывернем себе оптику и посмотрим не с точки зрения интересов граждан России, лучше им будет или хуже. Спойлер, лучше пока не просматривается, к сожалению. А если мы посмотрим с точки зрения главной авторитарной цели удержания власти, что может быть для нее опасно? Ну, смотрите. Вот вы раздуваете свою любимую спецслужбу. Вот вы уничтожаете все противовесы ей. Вы отдаетесь в ее руки полностью. Вы киваете на все, что она вас просит сделать и сказать, и подтвердить. Что происходит дальше? А дальше они задаются вопросом, зачем вы им нужны. Вы попадаете во все большую и большую изоляцию. Они отрезают от вас всех остальных. Далее вы обнаруживаете себя на какой-нибудь дальней даче. Связь у вас барахлит, или, точнее говоря, у вас есть связь только с ними. Они приходят, вам что-то рассказывают. Что происходит за порогом, вы уже не знаете. Вам остается только кивать до конца своих дней, пока вы им не надоедите. В это время за порогом могут происходить кровавые схватки, потому что при всей трусости нашей гражданской бюрократии ей может не нравиться, что ее вот так вот последовательно пожирают. И при всей бессубъектности нашей армии, которая лишена политической субъектности с окончания Второй мировой войны, это тоже была последовательная сталинская политика, все же ей не нравится продолжать войну. Военные вообще последние, кто хотят воевать, это гражданские хотят воевать. Я обращу внимание зрителей на очень, на мой взгляд, толковую публикацию на ресурсе RRusha, аналитическом, которая, она там называется длинно и скучно, «Гражданские милитаристы». Есть такое словосочетание в названии, по нему найдете. Вот там как раз говорится в самом начале, что гражданские милитаристы, они армейские, являются драйверами этой милитаризации, драйверами этой войны. Если, ну, то есть смотрите, вот у нас есть президент, который все больше будет становиться похож на Салазара португальского, которому приносят специально для него изданную газету, в которой есть какая-то воображаемая Россия, в которой все хорошо. Что происходит, ему не то, что он не знает, бедный, а ему уже не расскажут. Они его за порог этой дачи уже не выпустят, потому что он им нужен только вот в качестве этого кивающего китайского болванчика, как в сказке Андерсена «Пастушка и трубочист». Помните, там был такой китайский дедушка, который в конце уже только кивал. Вот будет такой. Но дальше они за этим порогом остаются, как им кажется, победителями перед лицом других элитных групп. Им кажется, что эти элитные группы для них не представляют угрозы, потому что у них пистолетов нету. Но у кого-то же они есть. Дальше может начаться схватка внутри ФСБ за пост будущего директора, схватка их с другими спецслужбами, например, с ФСО, если они задумают вернуть ФСО в родную гавань. Это что же было их подразделение когда-то? Её ж потом выделили. Или, может быть, какие-нибудь, там, не знаю, премьерские и околопремьерские люди поймут, что их посадят прямо завтра и что надо что-то делать. И что если пообещать военным окончание войны, амнистию, забвение любых, так сказать, неприятностей, не военных преступлений в нашем с вами понимании, а военных провалов, то можно с ними сговориться и как-то минимально хотя бы вернуть власть себе, так сказать, размахивая Конституцией, по которой премьер становится у нас главой государства, да, а не директор ФСБ. Но силовики захотят своего премьера, они, конечно, захотят назначить своего премьера. Вот такая, в такой конфигурации война всех против всех может начаться. Еще раз повторю, это ответ на вопрос, каковы угрозы верховной власти.
3: Ну, правильно ли я понял, что если и появится какой-то новый сильный лидер, то это исключительно среди силовиков, но не за пределами этого тайного сообщества?
4: Нет, там не появится сильный лидер, они иначе мыслят. Даже президент наш поначалу ведь не позиционировал себя сильным лидером. Он очень сильно маскировался и тоже играл в коллективное руководство и в то, что он тут один из большой группы единомышленников. Он у нас такой, так сказать, секретный президент немножко... под прикрытием. Это, видимо, отвечало каким-то свойствам его натуры. У нас до сих пор никакого, так сказать, персоналистского культа нету по сравнению с каким-то там, не знаю, старым Казахстаном, да? У нас же нету, так сказать, памятников университетов, названных именем президента, рассказов о его босоногом детстве и прочее. А по-другому идеологическая машинка настроена несколько иначе. Поэтому я не думаю, что силовики выдвинут нового железного наркома, какого-нибудь нового Феликса Эдмундовича Дзержинского, который захочет сам стать начальником. Нет, они захотят править через эту куклу, конечно же. Через вот этого президента, который уже больше им не возражает. Понимаете, раньше сила его была в том, что считалось, что он пользуется народной любовью. Да, он и раньше правил, в общем, скорее от имени силовиков, чем от имени кого-то другого. Но он мог говорить своим элитам, не формулируя этого, но такое послание им отправляя, что вас никто, народ, не знает, а кого знает, тех ненавидит, а меня народ любит. Я могу выйти и, так сказать, принести вам ведро вот этой живой воды народной любви. Тем самым поддерживалась легитимность системы. В этом был смысл всех выборных циклов, понимаете? Вот в этом президент опять пошел с ведром к этому колодцу и опять принес живой воды еще на 4 года. Еще на 5 лет. Он поливает это ядовитое дерево, оно еще немножко зеленеет. Сейчас этот колодец народной любви, очевидно, мелеет. Ведро надо закидывать все глубже и глубже, уже веревочки не хватает, понимаете? А скоро уже дно ведра поскребет по сухой земле, вода уходит. Куда-то она ушла. Мы не знаем, кстати, куда. Это тоже вопрос следующей политической каденции, следующего политического цикла. Куда эта народная любовь, которая ищет себе применение, кому она притечет. Но в этом колодце, который вот был вырыт, так сказать, и оборудован для того, чтобы она вся в нем концентрировалась, там этой воды все меньше и меньше. В этой ситуации, конечно, зависимость от собственного репрессивного аппарата становится абсолютной.
3: Екатерина Михайловна, мы приближаемся к финальной части, и последняя глава «Россияне в ПАСЭ». Какую реальную роль сегодня могут играть российские представители в парламентской ассамблее Совета Европы? Это символическое присутствие или все-таки инструмент влияния?
4: А это одно и то же. Не надо недооценивать символическое. Символическое – это не ложное. Символы – это не обманы. Символы – это, так сказать, репрезентация чего-то, во что люди верят. Платформа в ПАСЭ – это некий статус, который позволяет участникам этой платформы быть представителями антивоенных россиян, которых представители готовы слушать, в свою очередь, представители европейских властных структур, парламентов, парламентских ассамблей, министерств, правительств и так далее. Они могут, что называется, отвечать на вопросы, когда им будут задавать вопросы. То есть они рассматриваются как такие люди, которых можно спросить о России. И они могут сами публичить, что называется, те темы, которые кажутся им важными. Какая на это будет реакция, будет ли от этого какой-нибудь толк, это уже от них не зависит. Понимаете, это платформа без полномочий. Они не могут, например, голосовать в ПАСЭ, да, то есть у них нет мандата. Это не делегация, это именно платформа. Но это такой приставной стульчик, которого раньше не было, а теперь он появился.
3: На вашем этапе что вы считаете важным? Помощь в открытии счетов в банке, так называемые паспорта Нансена или создание какой-то общей политической платформы, ну, чтобы пообщаться, поговорить?
4: Защита прав россиян за рубежом, которые россияне испытывают преследование со стороны своего собственного государства, не могут получить от него документов, например, легальных, и одновременно вызывают подозрения у правительств тех стран, где они не по своей воле оказались. Вот эти люди нуждаются в представительстве, эти люди нуждаются в том, чтобы кто-то о них говорил. Да, это и закрытие счетов, это и истекающие документы. Вот сейчас время проходит, понимаете, все больше людей оказываются под уголовным преследованием, следовательно, если у них там истек загранпаспорт, они нового загранпаспорта не получат. Я сама совершенно в том же положении, поэтому мне это вполне понятно. Вот тут нужно, опять же, может быть, это нансеновский паспорт, это химера, пока ни у кого этого не получилось. У белорусов не получилось сделать паспорт. Тот паспорт, который они, так сказать, выдают, это, ну, такая сувенирная продукция. Это же не валидный документ, по нему нельзя путешествовать, по нему нельзя открыть банковский счет или, там, не знаю, тут купить телефонный номер. Но, может быть, будет получаться продвигать эту тему на уровне национальных министерств внутренних дел, которые в основном этим занимаются. Может быть, людей, которые придут и скажут: «Здрасте, мы из ПАСЭ», ну, как бы не выгонят сразу, а выслушают их. Ну, это лоббистская работа, адвокация интересов, такая работа постепенная, медленная, не очень результативная, часто обескураживающая. Это называется по-русски обивание порогов. Вот ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, ходишь и ходишь, одно и то же толдычишь. На 125-й раз чего-то, может быть, получается. Это, я вам скажу, занятие на любителей. И вторая тема, которую надо просто говорить об этом всегда, каждый день, это политзаключенные. Белорусский пример тут крайне удачный, показывает, что, в принципе, такого рода сделки возможны. Если об этом, опять же, все время толдычить. Нам нужно про наших российских политзаключенных тоже везде говорить, как этот римский сенатор известный. Вот дали вам рот раскрыть, видите микрофон, подбегаете к нему и говорите: а Карфаген должен быть разрушен, а политзаключенных надо вытаскивать, они перемрут все. Ну, не все, но многие из них. Смотрите, какая у нас смертность, люди умирают. То ли повесился в СИЗО, то ли повесили в СИЗО. Нравы все более дикие в российской пенитенциарной системе. Еще целых 7 СИЗО вообще ушли под ФСБ. Мы никогда не узнаем, что там происходит. А там будут сидеть люди, обвиненные в госизмене, а госизмена теперь народная статья. Да, перевод 300 рублей родственницы в Украину — это теперь госизмена. Их все больше и больше. Вот об этом надо говорить, говорить и говорить, чтобы это как бы крутилось у людей уже на уровне 25-го кадра, у людей, в смысле, у европейских людей, принимающих решения. Вот такая работа. Безрадостная, сразу скажу.
3: Скажите, вот член этой группы Гарри Каспаров говорит, что единственная сила, способная изменить ситуацию в России, это украинская армия. Насколько вам близка такая логика?
4: Единственная сила, способная изменить меняющуюся ситуацию в России, это российская властная система. Мы видим, как она вошла в фазу аутофагии, так сказать, пожирания самой себя, и это захватывающее зрелище. Я не военный аналитик, поэтому военная компонента в этом процессе мне ясна не до конца. Насколько это вообще связано, прямо или косвенно, или, точнее говоря, в прямой корреляции или в обратной корреляции с тем, что на фронте происходит. Я понимаю, что если бы были блистательные победы российского оружия, система чувствовала бы себя пободрее. Затягивание войны делает это пожирание более стремительным. Но для такой страны, как Россия, внутренние факторы всегда будут превалировать над внешними.
2: Свободный разговор. Мы завершаем цикл из двух программ о падении популярности Владимира Путина с политологом Екатериной Шульман. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
6: Преступление и война.
7: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
6: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 18 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Несколько сот украинских беспилотников атаковали в ночь на воскресенье Москву и Московскую область. Владимир Зеленский заявил о возвращении войны в родную гавань. Какую тактику применяют российские войска при штурме города Константиновка в Донецкой области? Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, представляющей угрозу соседним странам. Также сегодня.
9: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением?
8: Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера и публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. В ночь на 18 мая российские войска атаковали город Днепр ракетами. Удар пришелся по жилому кварталу. По данным местных властей, ранения получили более 20 человек, в том числе 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. 8 человек госпитализированы. Той же ночью российские дроны атаковали Одессу. Пострадали 2 ее жителей, в том числе 11-летний ребенок. Разрушены 2 одноэтажных жилых дома. Как заявил представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, российский беспилотник атаковал в украинских водах китайское торговое судно, обошлось без жертв. Впоследствии украинские военные сообщили, что российский дрон попал в сухогруз КСЛ «Дэйянг», который управляется китайской компанией и ходит под флагом Маршалловых островов. На борту был экипаж из граждан Китая. Также сообщается о еще 2 российских ударах по судам в Черном море, шедшим под флагами Панамы и Гвинеи-Бисау. А в ночь на воскресенье, 17 мая, более 550 украинских беспилотников атаковали, по данным местных властей, Москву и Московскую область. Погибли не менее 3 человек, среди них гражданин Индии. Пострадали 17 человек. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот удар, заявил, что он продемонстрировал, как меняются характер войны России против Украины и само отношение к ней.
10: Наша далекобійність – це те,
11: наші дальнобойні можливості существенно міняють ситуацію і в цілому міняють світове восприйняття війни, яку веде Росія. Багато партнери зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається, і як все змінилось, і в настроєннях по поводу цієї війни, і в досягаємості російських цілей на російській території. Війна вполне предсказуемо возвращається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не стоїть зв'язуватися з Україною і вести несправедливу захватницьку війну проти другого народу, іменно проти народу.
10: Саме проти народу.
8: Это был Владимир Зеленский. Он также напомнил, что московский регион расположен более чем в 500 километрах от Украины и что он наиболее насыщен с точки зрения средств ПВО. Подробный анализ удара 17 мая по Москве и Подмосковью можно найти в публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Украинский удар возмездия. Битва ПВО с дронами над Москвой». Напомню, что за два дня до удара по Москве и Московской области Россия нанесла массированный удар по Киеву с применением ракет и дронов. В результате попадания одной из ракет в жилой дом погибли не менее 25 человек. Даже так называемые Z-военкоры в России выражают негодование по поводу неспособности российских сил ПВО обеспечить безопасность Москвы в то время, когда только вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае были установлены не менее 25 комплексов ПВО «Панцирь». Радио «Свобода» об этом подробно рассказывала. В очередном выпуске программы телеканала «Россия-1. Москва. Кремль. Путин» у сотрудника телеканала Павла Зарубина состоялся разговор с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым о том, может ли Россия в ответ на дальнобойные украинские удары применить ядерное оружие. Диалог состоялся такой.
12: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
13: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
12: Именно угроза существованию страны.
13: Конечно.
8: Что касается ситуации на фронте, то российские войска продолжают сейчас штурм Константиновки, города к югу от Краматорска и Славянска. Как отмечает израильский военный эксперт Давид Шарп, российская армия, как это она часто делала раньше, пытается стереть город с лица земли с помощью авиаударов и одновременно обойти город с флангов, чтобы растянуть или даже перерезать логистические коммуникации ВСУ.
14: Россия хоть как-то пытается использовать свою авиацию, которая у нее многочисленная и для которой есть достаточно большой запас редко высокоточного оружия, но достаточно тяжелого оружия. Статистически метод применения оружия подразумевает, что в долгосрочной войне, если будут высыпать условно десятки бомб тяжелых, и не важно, что она летит не особенно точно, но это мощное средство, это и психологически мощное, и мощное с точки зрения физического воздействия. Десятки бомб в день сбрасываемые на город, а они попадают так или иначе на территорию, которую контролируют украинские военные, наносят ущерб аккумулирующийся, потихоньку сносятся здания. Даже если бомба не высокоточная, не поражает конкретную позицию, но ты сбросил их штук 20, значит пару штук во что-то попадут, остальные дадут психологический эффект. И вот все это вместе, иногда что-то попадет, иногда психологический эффект в основном. И разрушение зданий, что мешает организовывать оборону на протяжении месяцев, если мы говорим о долгосрочной осаде, дает эффект, и даже на протяжении недель. Вторая составляющая – это, собственно, штурм. Можно проводить аналогии с Покровском. Населенный пункт не просто штурмовать в лоб, но потихоньку вот этим вот огневое воздействие, комбинация огневого воздействия и штурма в лоб, а главное обходов с флангов на протяжении этой войны, если мы говорим о длительных периодах осады населенных пунктов, давала эффект. Другого варианта у них нет. Они не умеют играть в быстрые прорывы, в глубокие прорывы. Естественно, им не хватает сил, не хватает компетенции и техники. Остается попытка перемолоть защитников, остается попытки продавить оборону и, главное, обойти.

0: тенденция, но потихонечку, по миллиметру, ну или так далее, она в пользу противника, а дальше что-то прогнозировать невозможно.
1: Это был израильский военный эксперт Давид Шарп. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». И, как я уже рассказывал, в конце прошлой недели, после отставки глав граничащих с Украиной Белгородской и Брянской областей, исполняющими обязанности губернаторов, там были назначены воевавший в Украине генерал-майор Александр Шуваев в Белгородской области и бывший глава правительства так называемой Луганской Народной Республики Егор Ковальчук в Брянской. Их назначение комментирует политический аналитик Игорь Тышкевич.
2: Ну, это продолжение политики, которую ведет Российская Федерация, фактически трека Кириенко, если брать широко, то, что идет с 2014 года, если брать еще в приставке в случае с войной, то это то, что идет с 2023 года. Суть в том, что в Российской Федерации проводится плановая ротация губернаторов, причем запускаются, как правило, так называемые парашютисты. Это означает, что на пост губернатора якобы избирается человек, который до этого либо вообще не жил в регионе, либо жил крайне мало. При этом смена происходит по одному и тому же сценарию. Примерно в период от полугода до трех месяцев до единого дня голосования, а в этом году это 20 сентября, губернаторы, которых необходимо заменить, они подают в отставку, либо же против них заводится уголовное дело, и они все равно покидают свой пост. Далее Путин назначает исполняющего обязанности собственным решением, и этот человек удивительным образом выигрывает выборы. И последние как минимум 10-12 лет вот как раз-таки те, кто идет на назначение в качестве исполняющего обязанности, это люди, которые прошли специальные курсы, которые были созданы в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Это так называемая школа губернаторов при Российской академии народного хозяйства и госуправления. Либо ее называют сами русские при президентской академии. А вторая составляющая, если человек, условно говоря, прошел фронт и так далее – это программа, которую также запустили в рамках России «Страна возможностей». Это программа, которая называется «Время героев». То есть это, по большому счету, большое кадровое сито. Это означает, что люди, которые побывали на фронте, им предлагают поучаствовать в программе, они подаются, соответственно, отбирают из достаточно большого числа людей. Те, кто подают некие, либо демонстрируют некие зачатки способностей и подают надежду, что он может стать управленцем, и, соответственно, дальше обеспечивают ему карьерный рост. На высокую должность уже назначено, как минимум, примерно 20 человек. Соответственно, таким образом, с одной стороны, производится смена элит на более лояльные, кстати. А с другой стороны, тем, кто теоретически может представлять опасность для Путина, то есть, условно говоря, таким радикалам, либо имперцам, как угодно, ура, патриотам, им демонстрируется, что вот есть алгоритм, каким образом представители этой группы могут оказаться у власти. Поэтому с точки зрения, назовем так, отставок, с учетом Дагестана, это уже плюс 3, я думаю, что, вероятно, еще примерно в двух регионах будут ставки. С точки зрения назначений, тут тоже можно долго не гадать. То есть все назначенные исполняющие обязанности, это будут либо люди, которые прошли программу «Время героя», перед этим, соответственно, повоевали, либо люди, которые прошли программу «Школа губернаторов». При этом джекпот для таких кандидатов, это если он, в том числе, например, если школа губернаторов, если он цивильный, если он еще успел поработать на оккупированных территориях, которыми также опекуется товарищ Кириенко.
1: Назначение новых исполняющих обязанности глав Белгородской и Брянской областей комментировал политический аналитик Игорь Тышкевич. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Московский городской суд оставил под стражей историка русской кухни, блогера, публициста Павла Сюткина, который обвиняется в так называемых фейках о российской армии. На заседании 15 мая суд отклонил апелляционную жалобу на продление ему меры пресечения. В телеграм-канале «В поддержку» Павла Сюткина была опубликована аудиозапись его выступления в суде. Вот ее фрагмент.
3: Единственная и главная причина для моего ареста – это то, что я говорил о путинской войне, писал о ней правду. Что является сегодня в России самым тяжелым политическим преступлением? Прекрасно понимаю, что по политическим делам российские суды не имеют никаких полномочий отступать от требований следствия.

0: никаких иллюзий у меня в этом смысле по поводу решения сегодняшнего и вообще нету. Единственное, умиляет меня тот факт, что, занимаясь фабрикацией политического дела, следствие и Зюзинский суд чего-то стесняются этого, в результате чего закрывают процесс. Это, конечно, порождает двойственные чувства. С одной стороны, конечно, интересно смотреть за всей этой фальсификацией. С другой стороны, есть некоторые все-таки ощущения стыда, которые испытывает российский суд за совершаемые действия. Что касается сегодняшнего решения, то никаких иллюзий у меня нет. Суд не отступит ни на букву от того, что диктует ему следствие ФСБ.
1: Павел Сюткин был арестован в октябре прошлого года. По данным следствия, он опубликовал в телеграм-канале посты с, цитата, «заведомо ложной информацией о действиях вооруженных сил России против мирного населения Украины». Речь идет о постах о городе Буча в Киевской области, где во время российской оккупации погибли сотни мирных жителей. Сюткин – автор нескольких книг об истории русской и советской кухни. Он двукратный обладатель престижной международной премии «Gourmand World Cookbook Award». Он был одним из послов России на выставке «World Expo 2015 в Милане, вел совместно с женой популярный канал об истории кухни, сотрудничал с рядом средств массовой информации, в том числе с «Радио Свобода». Сюткин публиковал на сайте «Радио Свобода» свои авторские колонки. Время свободы. Всемирная организация здравоохранения в воскресенье назвала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде, цитата, «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, представляющей угрозу для соседних стран». Тем не менее, во Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что эта вспышка не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации. Генеральный директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия подчеркивает, что сейчас распространяется штамм лихорадки Эбола под названием Бундибугио, против которого вакцины пока нет. Прежде всего, важно понимать, что существует несколько штаммов вируса Эбола. Самый смертоносный – это так называемый заирский штамм. И, к счастью, нам удалось найти лекарства и вакцины против заирского штамма. Но этот штамм, хотя и появился недавно, не является новым. Стоит отметить, что Бундибугио – это название района в Уганде, где эпидемия впервые вспыхнула в 2007-2008 годах, а затем вторая волна этой эпидемии произошла в 2012 году в восточной провинции Демократической Республики Конго в районе под названием Исера. Так что сейчас мы переживаем третью волну, но если мы посмотрим на показатель смертности, то увидим, что из 336 случаев, о которых мы сообщаем и которые расследуем, 87 уже закончились летальным исходом. Это огромная цифра, значительный показатель смертности. В отличие от заирского штамма, у нас нет ни вакцины, ни лекарств. Я организовал встречу всех партнеров Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, фармацевтических компаний, доноров и гуманитарных организаций. Нам удалось достигнуть прогресса. У нас есть несколько вариантов вакцины, несколько вариантов лекарственных препаратов, которые требуют дальнейших исследований. Нам удалось идентифицировать нулевого пациента на угандийской стороне. Это 59-летний конголезец, который отправился в Уганду. Его лечили, но он умер через 3 или 4 дня, и его тело было репатриировано в незащищенных условиях. Но со стороны Демократической Республики Конго исследование продолжается. Мы говорим об одном случае, который начался 5 мая. Но мы хотим уточнить эти данные, чтобы понять, кто на самом деле является первым заболевшим и как произошел контакт. Потому что с точки зрения возможности эпидемии Эболы, пока у нас нет полного понимания, как происходили контакты, мы не можем быть уверены, что сможем ее избежать. Это был директор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Кассия. Научный обозреватель BBC Джеймс Галлахер подчеркивает, что лихорадка Эбола в течение нескольких недель незаметно распространилась в регионе, который охвачен гражданской войной, что затрудняет борьбу с вирусом. BBC также цитирует профессора Оксфордского университета Труди Ланг, которая говорит, что многие из пострадавших районов – это шахтерские города с высокой мобильностью и временным населением. Эта мобильность увеличивает риск, поскольку люди перемещаются между населенными пунктами и через границы. Вы слушаете «Время свободы». В Казахстане проект журналистских расследований «Рас Айтемын» обнаружил на полках алматинского филиала российской сети магазинов «Детский мир» детские книги, пропагандирующие войну. Позже эти книги с прилавков исчезли, но общественники все равно призывают объявить бойкот сети «Детский мир». Сообщение Тимура Ермашева.
2: Авторы книги «Беседы о войне», которую издали в 2025 году, называют ее «энциклопедией о войне для малышей». Она преподносится как попытка рассказать ребенку обо всем, что происходило в тяжелое военное время и какое оружие использовалось. При этом в книге есть изображение солдата с шевронами в виде российского флага. Там же продавался «Атлас России», где в числе прочих регионов страны указан и аннексированный Крым. В службе поддержки детского мира на вопрос о том, зачем продавать такую литературу в Казахстане, ответили следующее.
3: Понимаем ваше возмущение, однако в реестр запрещен изданий данная книга не входит. Если вам нужен официальный ответ, вы можете направить запрос на юридический адрес.
2: Между тем, все тот же Рас Айтам указывает на то, что это не единственный случай, когда из России в Казахстан просачивается военная пропаганда. Осенью прошлого года авторы проекта обнаружили в казахстанском интернет-магазине книгу под названием «Рождение Новороссии». Сегодня Новороссия и российская пропаганда называют оккупированные регионы Украины и земли, которые она еще планирует захватить. Журналисты связались с магазином и вот что сумели выяснить.
4: Мы же по предзаказу работаем, видите, у нас наличия нет. Вы заказываете, мы потом отправляем в Россию, ждем. Это где-то 2-3 недели занимает.
5: А в России именно откуда? Там долго, да, доставляется? Из какого города?
4: Ну да, долго. Да, долго.
5: Из Москвы?
4: С Москвы, из Новосибирска, смотря откуда есть, мы собираем.
2: Общественный деятель и бывший медиа-менеджер Арман Шураев давно настаивает на том, что Казахстану нужно выставлять фильтры для всего контента, идущего из России. По его мнению, если власти на своем уровне не могут принять каких-то жестких мер, чтобы в Кремле не сочли это недружественным жестом, значит, инициатива должна идти снизу.
6: Никто не отменял пропаганду и ее запрет героизации, романтизации войны, особенно среди детей, среди малышей. Я думаю, что здесь, конечно же, есть у нас профильные органы, которые должны следить за этим. Это и Министерство культуры, это и профильный комитет по охране прав детей при Министерстве образования, ну и Генеральная прокуратура должны сказать свое веское слово. Я думаю, что мы должны всячески на своем уровне, как граждане Республики Казахстан, мы должны, конечно же, все это выносить на общественное поле.
2: На данный момент книга о возрождении Новороссии недоступна даже по предзаказу. В службе поддержки интернет-магазина сообщили, что товар был снят с продаж. «Детский мир» также снял с полок «Атлас России» и «Беседа о войне». Однако при этом прилавки все еще изобилуют игрушечными макетами советской и российской военной техники.
1: Передавал корреспондент программы «Настоящее время Азия» Тимур Ермашев. И последняя тема. В воскресенье 17 мая исполнилось бы 80 лет одному из самых популярных российских политиков 90-х годов, ученому-этнографу, депутату Государственной Думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома наемным киллером. Ей тогда было 52 года. Заказчики преступления не найдены до сих пор. Вот что в передаче памяти Галины Старовойтовой о впечатлении от общения с ней рассказывал мой коллега Игорь Померан. И вот как ее вспоминал первый муж Галины Васильевны, философ и социолог Михаил Борщевский.
7: Мы познакомились в 90-м году, и у меня был уже набитый слух, радиослух. Мне приходилось по долгу службы часто брать интервью, и часто брать интервью у советских людей. И среди них были знаменитые кинорежиссеры, были знаменитые писатели. Они все, вот как я сейчас помню, очень тяжело говорили, им очень тяжело давалось слово, хотя они, казалось, были мастерами слова, по-видимому, потому что свобода слова напрямую связана со свободой горла. И когда мы с Галиной договорились об интервью, я, в общем, честно говоря, был пессимистичен, поскольку я еще знал тогда приезжавших в Лондон политиков и государственных деятелей периода перестройки, и они очень хотели быть свободными, но у них никогда этого не получалось. А когда мы сели к микрофону с Галиной, в общем-то, тему я выбрал, вы знаете, не политическую. Это была женщина для меня, прежде всего, женщина-политики. Мы говорили о ее парикмахере, о ее портнихе, и она тотчас приняла этот тон, и у меня было такое чувство, я говорю просто с европейским политиком, я забыл, что это политик приехал из Советского Союза, и что он как-то может быть стеснен.
8: В момент нашего знакомства, мне было 24 года, почти, а ей 15, она была школьницей, и пришла в новое молодежное движение, тогда было такое движение, альтернативное комсомолу, коммуна, оно просуществовало недолго. Я был одним из лидеров этого движения в Ленинграде, и через несколько дней после того, как эта девочка, которая училась в 9 классе, пришла, она принесла мне письмо, и она была очень робкая, и никто бы в ней не узнал последующего вот этого оратора. Она принесла письмо, оно хранится до сих пор у меня. В нем было 14 вопросов. Это были вопросы, касавшиеся трактования категорического императива Канта, добра и зла, того, как человек должен поступать. Я был, честно говоря, поражен и сразу как-то вот заинтересован. Потом родилась наша дружба, которая длилась всю жизнь. Спустя несколько лет после этого мы поженились и прожили довольно долго вместе. Но вот это движение ее, оно было довольно последовательным. А особенно активным оно началось в середине 60-х годов, когда мы, как и, в общем, все люди нашего круга, тогда погрузились в диссидентство или в околодиссидентские круги, там, бесконечно распечатывая самиздаты, занимаясь отказниками и многими другими вещами. И, конечно, огромный толчок к тому, чтобы вот она возникла как такой публичный человек, дала ее многолетняя последующая работа в этнографических экспедициях, когда она занималась наукой, занималась очень глубоко и общалась с гигантским количеством людей. И вот эта работа постепенно формировала в ней человека публичного. Но я должен сказать, что главное, что ее всегда отличало, как-то она умела отсекать мелочи, отсекать неважное, двигаться всегда в стремлении главного, вне зависимости от того, что это был быт, наука, общение с людьми. Она была человеком непримиримым и в личной жизни, и в общественной, это теперь уже очевидно. Если просмотреть, скажем, ее выступления разных лет за время ее политического роста, то мы увидим, что она на самом деле повторяла одни и те же основные идеи и мысли, связанные с тем, как в обществе может установиться свобода, связанные с правами человека и так далее. Конечно, все это проходило на постоянно тревожном фоне, где были разнообразные провокации, оскорбления. Вот передо мной как раз одно из ее старых интервью, когда ее спрашивают: «Галина Васильевна, расплата за вашу деятельность, оскорбления и угрозы?» Она говорит: «Я к ним давно привыкла. Не забуду, еще в начале 90-х годов звонили моему сыну, предупреждали, что мне недолго осталось ходить по земле, а заодно и с ним расправиться. Со мной эти бандиты разговаривали не столь подробно, кричали: „Убьем, сволочь“. К сожалению, на меня попадают реже. Я бы предпочла принять этот удар на себя. Много писем с угрозами и телеграммы. Если моя помощница раньше меня читает почту, она такие письма уничтожает. Вот ее спрашивают: вы не боитесь, что вас сломают угрозами, слежкой? Что вы предпринимаете в ответ? Ну, какие-то меры предосторожности, хотя это и бесполезно. У нас убить человека гораздо проще, чем выслушать». Она была политиком в чистом виде. Она занималась правами человека, она занималась свободой, она занималась борьбой с коммунизмом. Галя все последнее время кричала, вот у меня последнее интервью: «У власти коммунисты». Вот интервью, данное буквально за 2 недели до гибели. «У власти коммунисты. Рассчитывать на государство и на правительство в этих условиях нам не стоит. Иными словами, дорогие соотечественники, отечество в опасности. У власти опять коммунисты, так что принимайте меры по защите интересов своей семьи в ближайшее время. ближайшее будущее. Я не жду успешного выхода из кризиса с помощью прокоммунистического правительства и особенно левого большинства в Думе. Я думаю, что нам сейчас надо спокойно перетерпеть этот период и заняться антикризисными мерами на уровне своей семьи в надежде, что после этого витка пропадут последние иллюзии относительно коммунистов. Нынешнее правительство приведет нас к пропасти. Уверена, что оно поведет наступление на демократические свободы. Свободу слова, свободу выбора. Я не буду цитировать дальше, но ее позиция была абсолютно очевидна. Она мешала в этот момент. И мы действительно видим, смотрите, выполнено как минимум две стратегических задачи. Вся страна запугана, и подан сигнал крайне экстремистским силам. И эти крайне экстремистские силы немедленно стали раскручивать в той же Думе античеловеческие законы и постановления. Ну, достаточно вспомнить восстановление памятника людоеду.
1: О Галине Старовойтовой вспоминали мой коллега Игорь Померанцев и ее первый муж, философ и социолог Михаил Борщевский. Это архивная запись «Радио Свобода», сделанная в январе 1999 года. 17 мая ученому-этнографу, политику Галине Старовойтовой исполнилось бы 80 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
9: Студия подкастов «Радио Свобода».
10: Кто из политиков сделает вас богаче?
11: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
12: Я надеюсь на себя, прежде всего.
13: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
14: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
15: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
16: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
17: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
18: Будет экономического роста.
17: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
19: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
10: Радио Свобода. Глушить уже поздно.
20: Галя часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая.
21: Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. А слезы, что ж, от слез хлеб не солится.
22: Это сейчас слушать невозможно. А надо. Да, а надо.
23: Моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галя еще был человеком, которому все позволялось.
24: Наш выдающийся современник Noise MC стоит в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.
25: Привет, это Виктор Кульганик
26: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Сегодня мы поговорим о поездках Александра Аркадьевича в Казахстан и его экспериментах в поэзии. А песней эпизода станет «Караганда», где Галич ведет рассказ от лица женщины.
25: Но перед этим хочется ввести немного наших слушателей в контекст того времени. Итак, 66-й год. С одной стороны, по воспоминаниям современников, Галич все чаще произносит в разговорах фразы «Песни стоят в горле, мне надоело бояться, надо только решиться отбросить страх, тогда все будет просто». С другой же стороны, Галич продолжает оставаться частью культурного официоза. Вот как сам Александр Аркадьевич вспоминает те годы.
21: В общем, много лет власти и руководства культуры никак не могли сообразить, что я являюсь одним и тем же человеком, что Галич, который пишет стихи и песни, это тот же самый Галич, который пишет сценарии. И поэтому я вел такую очень странную двойную жизнь, где я был вполне благополучным, преуспевающим кинодраматургом и хоть ответственен вполне, и в то же время, значит, был Галичем, который собирал по домам аудитории и пел свои песни.
26: То есть, с одной стороны, песни на квартирах у друзей, а с другой стороны, Галич возглавляет сценарную мастерскую при Союзе кинематографистов. Он даже входит в состав жюри на конкурсе туристической песни в Ленинграде. Давайте послушаем, что говорил сам Александр Аркадьевич об этом жанре.
21: Если, скажем, говорить о том, что мальчики и девочки с гитарами, которые пели разнообразные туристские песни, воспевающие трудности дорог, ночи у костров и тому подобное. Но это пение и эти песни, это было, как бы вам сказать, времяпрепровождением. То есть это так же, как, можно сказать, что танцы на танцульке называются точно так же, как танцы, скажем, когда танцует Майя Плисецкая. И это танец и танец, правда? Но один танец, это есть прекрасное, очень милое, и ни в ком не вызывающее ни возражений, ни сомнений, времяпрепровождение. В другом случае это есть искусство. Так вот, следует различить времяпрепровождение под гитару. Оно действительно немножко отжило. Как-то перешли к более совершенным формам развлечений в виде магнитофонов с колонками и так далее, проигрывателей с пластинками.
25: И здесь очень важно заметить, Полин, что сам Галич, конечно же, и по полному праву ставил себя, ну, как бы это сказать, выше, чем исполнители туристических песен. Галич играл на поле большой поэзии и сравнивал себя с большими поэтами. Давай опять послушаем Галича из архива «Радио Свобода».
21: В России еще Аполлон Григорьев пел под гитару свои стихи, и на Западе тоже пели многие поэты, и Гарсия Лорка, и так далее. Но для России 60-х годов это было открытием. Это было очень важным открытием, потому что оказалось, что песня, как бы песня, может вместить в себя огромное количество человеческой, нравственной, душевной информации, а не просто ограничиваться тем фактом, что расцветали яблони и груши.
26: О бережном, трепетном отношении Галича к слову и поэтике вспоминает соседка и подруга Александра Галича Ирина Роскина.
20: Галич часто рассказывал, как настоящий цыган сказал ему, что музыка у него, конечно, плохая, и на гитаре он там играть не умеет, но зато текст слов очень хороший. Ему безумно понравилась эта формулировка, и то, что его оценили, и то, что сумели так хорошо это сформулировать. Нравилось Галичу, что Чуковский, ко мне вам Чуковский, сказал ему, что он похож на Некрасова. Конечно, если думать о воспевании гражданских скорбей, то да, сразу приходит в голову, конечно, у нас Некрасов воспевал, и вот Галич воспевает гражданские скорби. Но поэтика-то совершенно другая, весь подход совершенно другой. Банально возьмем поэму «Русские женщины» и песню Галича «Генеральская дочь» или «Карганда». Ну, все сразу ясно, можно не углубляться.
25: И, собственно, Ирина Роскина в этом рассказе сама подводит нас к песне этого эпизода «Караганда». По традиции сначала послушаем запись голоса Александра Галича про историю написания этой песни из архивов «Радио Свобода».
21: В начале 60-х годов мы приехали в Алма-Ату на декаду, так называемую русскую декаду искусства и литературы в Казахской СССР. Председатель Союза писателей Соболев сказал торжественную речь на аэродроме, потом был прием с большим количеством водки и всяких среднеазиатских закусок, а потом нас бригадами разослали в разные города республики. И вот я попал в город Караганду. И в этом городе Караганде я встретил очень странных людей. Это были люди, которые в 55-56 годах вышли из лагерей. Многим из них некуда уже было ехать, не было близких, не было родных у них на земле. И они остались в Караганде навсегда. В основном это были женщины. Причем женщины, которые сидели не в обыкновенном лагере, а в очень страшном лагере, который назывался «Лагерем для детей врагов народа». Они попали туда совсем детьми, подростками, и провели там большую часть своей жизни. Поэтому, когда мы с ними знакомились, а вот две таких официантки, которые обслуживали наш отдельный зальчик для членов делегации, они были оттуда, из этого лагеря. Очень красивые были девушки. Все они, и обе эти девушки были из Ленинграда, но когда мы с ними знакомились, они говорили: а вы оттуда, из России. Мы говорили: а вы где? А мы здесь, мы в Азии. Не хотите туда ехать? Нет, говорили они, не хотим, чего нам там делать, кого мы там не видали. И вот так возникла песня, которая называется «Караганда», или «Песня про генеральскую дочь». Песня грубая, но ничего не попишешь. Такова жизнь. Постелилась я и в печь уголек, накрошила огурцов до мяса, а он явился, ноги вынул и лег у мадам у его месяца.
26: С 1966 по 1971 годы Галич несколько раз приезжал в Казахстан и раз за разом приходил в гости в дом профессора-филолога Александра Лазаревича Жовтиса и его жены, доктора медицинских наук Галины Евгеньевны Плотниковой, и давал там квартирники. Кстати, Галина Евгеньевна едва не стала ЧСИР, то есть членом семьи изменника Родины, и не попала в печально известный Алжир.
25: Давай сразу объясним нашей юной, так скажем, аудитории, что Алжир в данном контексте – это не государство в Северной Африке. Алжир – это аббревиатура, которая расшифровывается следующим образом. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Ну, то есть это как раз тот самый лагерь, о котором Галич говорил вот несколько минут назад в предисловии к песне «Караганда». И, между прочим, хочется просто отметить, что в этом лагере сидела мать Булата Акуджа, в этом лагере сидела театральный режиссер Наталья Сац. И даже маленькая Майя Плисецкая в возрасте, там, 3 лет, тоже провела там какое-то время. И, опять же, интересно, что Майю Плисецкую тоже сегодня Галич упоминал в своих воспоминаниях. Впрочем, извини, Полина, мы отвлеклись, давай продолжим твою историю.
26: Я не просто так подробно рассказываю о семье, где пел Галич. Мне кажется, что это просто интересный пример того, как Галич влиял на судьбы других людей. Дело в том, что через несколько лет после этих квартирников Александра Жовтиса уволили из университета за распространение антисоветских песен Галича. И ему после этого целых 8 лет не удавалось найти работу. Я поговорила с сыном Александра Жовтиса, известным сейчас казахстанским правозащитником Евгением Жовтисом, который присутствовал на этих квартирниках Галича, будучи подростком.
23: Когда Галич приезжал, то он приходил домой, значит, к нам, и отец собирал такую казахстанскую или алматинскую интеллигенцию. Потому что сама по себе квартира отца и матери, это была такая квартира, ну, определенной степени вольнодумства и постоянных дискуссий по происходящим. Собиралась алматинская интеллигенция. Галич с гитарой пел у нас в гостиной, ну или, так сказать, трехкомнатная квартира. Самая большая комната была такой гостиной. Мама моя всегда хорошо очень готовила, поэтому что-то такое было, какая-то еда, и за столом Галич, значит, пел. Пел очень много. Галич был такой человек, с одной стороны, очень интересный, с другой стороны, он, ну, по разным причинам так довольно прилично в ходе, так сказать, этих вот квартирников потихонечку пил. Вот моя мать терпеть не могла выпивших людей, но вот Галич, он был человеком, которому все позволялось. Он даже в какой-то момент там отдыхал в комнате для отдыха. И еще был такой один пикантный момент, что у него был, будем говорить, такой роман с актрисой нашего театра Лермонтова, театра русской драмы. Если я не ошибаюсь, фамилия была Лунева. Вот. И он, значит, иногда, так сказать, уходил с вот этих посиделок, или уходил от нас, значит, так, покупал цветы, шел там встречать ее после спектакля.
21: А он и рад тому, сучок, он и рад, скушал водочки, в сон наповал. А там в России где-то есть Ленинград, а в Ленинграде там обводный канал.
26: Тут хочется одно воспоминание перебить другим. Подруга и соседка по московской квартире Галича Ирина Роскина тоже вспоминает его выступление на квартирниках.
20: Собралось довольно много народа, не помню сколько, но так много для нормальной однокомнатной квартирки. Я пришла с магнитофоном, и я могла записывать выступление Галича на магнитофон. Умел держать эмоции аудитории. Все было очень отработано. Порядок программы, жесты, мимика. Он создавал тебе ощущения. Потом можно было понять, что это действительно все профессионально сделано. Но ощущение все равно создавалось, что он поет только для тебя. И что ему приятно для тебя петь, что он сам получает удовольствие от этого. Но это удовольствие он действительно получал, потому что он вообще любил петь.
0: А там мамонька жила с папонькой, называли меня лапонькой, не считали меня лишнею, да им дали обоим высшую.
26: Насколько песни Галича были понятны молодым людям и подросткам, все-таки нужно было быть в контексте происходящего и понимать вот этот вот советский или несоветский сленг, отвечает и вспоминает Евгений Жовтис.
23: Я в то время не очень много понимал, хотя отец после того кое-что объяснял, уже когда мне было, наверное, 11 лет, 10-11 лет, он потихонечку меня начал приобщать к какому-то критическому мышлению. И он мне что-то уже в то время что-то начинал объяснять, в том числе песни Галича. Ясность наступила как раз вот 73-74 год, когда у нас прошли обыски, как раз искали записи Галича, и, так сказать, какую-то литературу подрывную. Вот, и она была спрятана в кресле кровати. КГБ не нашло то, что вот находилось в этом ящике. Вот, а там находились и записи Галича, и там находилась литература, включая Федерал ГУЛАГ и целый ряд, ну, мягко говоря, материалов, за которые следовали строка огромная, если использовать тоже такие параллели. Моя мать, как я уже сказал, очень любила готовить, и дым стоял от плиты, который выходил через окно наружу, и, соответственно, он выходил на улицу, ну и мать вот этим воспользовалась, и в тот день, когда был обыск, она ночью то, что они не нашли, сжигала в духовке, никакого удивления от этого не было, и это позволило ей практически избавиться от большей части того, что могло бы привести к каким-то негативным последствиям.
0: Ой, кара!

0: 20 лет, дал 30 лет. А что с чужим живу, так своего-то нет. Караганда.
1: Мне очень нравится, как про Галича сказал филолог Ефим Эткинд. Лучше его я все равно не скажу, поэтому цитата.
2: Женские судьбы у Галича двойственны. Их трагизм прикрыт поверхностным благополучием, в сущности только углубляющим мрачность картины. Леночка относится к розовому периоду Галича. Позднее сумерки будут сгущаться. В песне «Караганда» судьба генеральской дочери из Ленинграда. Ее родителей расстреляли, она осталась одинокой. И вот она схлестнулась с шофером грузовика, который иногда к ней приезжает и, нажравшись водки, заваливается спать. Сюжеты Галича полны шекспировского трагизма, только его герои не короли, а замордованные бытом и нуждой советские бедолаги.
0: А он сучок из гулевых шоферов, он барыгой колымщика жмот, он на Торговской дает, будь здоров, где зарубь, а где какую прижмет.
3: Да, Ефим Эткин сказал об этой песне давно, 35 лет назад. А буквально этим летом я был в Берлине и брал интервью у Ольги Романовой для этого подкаста, для нашего, Полин. И вот она тоже вспоминала песню «Караганда» и говорила, что это одна из ее любимых песен.
4: То ли я привыкла ко всем остальным песням, а к «Караганде» не могу привыкнуть. То ли еще почему-то. Я не знаю, то ли потому, что от имени женщины внезапно. Я не знаю, очень трудно выбрать, какая песня у Галича самая сильная, а потом проходят времена и меняются, то это сильнее, то это сильнее, то та сильнее. Но вот у меня период «Караганды», последние 3 года, когда я считаю, что ну, это невозможно. Это сейчас слушать невозможно. А надо, да, а надо. Уж казалось бы, да ну нет уже никакой «Караганды», да давно это Казахстан, да все это прошло, нет никакого Алжира. В смысле лагеря для жен и детей врагов народа. Ничего уже этого нет. А то мужики такие есть. И женщины эти ну, уже старенькие. Они живут среди нас. И я вот смотрю, например, мы же видим, как отнимают детей, как дети растут. Ну, слушайте, 16 тысяч только украинских детей. Только те, которых фамилия установлена украинской стороной. Для них же то, что происходит с ними, это Караганда. Это Караганда.

0: Родникам, а 30 лет назад я с мамой в том саду. Ой, не хочу про то, а то я выть пойду.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
2: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
1: Подкаст «Наш сосед Галич». О том, что песни Галича спустя полвека после их написания вновь звучат так, как будто они созданы сейчас, в наше время, в наши дни, говорит еще один гость нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
5: То, что Галич говорил о каких-то вещах своего времени, это очень сильно резонирует сейчас, потому что истории свойственно повторяться, особенно русская история, которая идет такими вот восьмерками, потому что урок не усвоен, и если Галич говорит о Сталине, который оказался не отцом, а сукой, то хорошо бы, чтобы эти стихи сегодня были неактуальны и непонятны. Ну, это было бы нормально, и Галич, я думаю, очень бы этого хотел. Но, к сожалению, эти стихи актуальны, и, к сожалению, большинство из того, что Галич критиковал, это все, все, о чем он писал, сегодня есть. И не просто есть, оно сегодня еще в сотни раз более враждебно, чем во времена Галича.
0: Он сопит, а я сижу у огня, режу меленько на водку лучок, а ведь все-таки он жалеет меня, все-таки ходит, все-таки дышит, сучок.
6: Я когда эту песню слушаю со всеми этими словечками, мне не дает покоя одна мысль о том, что Галич был из интеллигентной семьи, но в то же самое время он мастерски применяет вот такой вот народный простой язык. Мне в связи с этим очень нравится история из будущего Галича, когда он уже стал иммигрантом и в Париже давал концерты. На них приходила публика из первой волны иммиграции. Они приходили к нему в зал, и когда он пел свои песни, шушукались и задавали вопросы, на каком языке он вообще поет, потому что советский язык не равно русскому языку.
1: Ну, конечно, причем это был такой советский новояз того времени, потому что Галич, он как человек очень творческий, очень умный, он использовал такие словечки, которые действительно были понятны какому-нибудь рабочему фрезеровщику образца 60-го года, а никак не потомственной дворянке образца 1917 года.
6: Писательница и сценарист Галина Шергова считает, что этот язык заслуга жены Галича, Ангелины Николаевны, которую все Нюшей называли. Но мне кажется, сам Галич тоже не сидел без дела, а вел себя в стиле Шурика. Вот это вот помедленнее я записываю, мне кажется, это про него. Потому что рассказывает, что когда он лежал в больнице, он лежал в общей палате и слушал,
1: да,
6: людей вокруг.
1: Да, и он стоял в очередях за пивом у пивного ларька и тоже слушал и записывал, о чем говорят люди, стоящие с утра с дрожащими руками, с бидоном пива и так далее, и так далее.
6: Впитывал. Но давайте опять вернемся к треугольнику бардов, то есть Галич, Высоцкий, Акуджава, и послушаем журналиста Максима Семеляка.
7: Известны же вот эти фразы как бы Галича, который начал писать песни позже, чем, ну, собственно, пошла вот эта волна, и известна его реплика, что, ну, я что, не смогу сделать так, как Булат? Да, смогу. Но чтобы сделать как бы не просто как Булат, а сделать нечто большее, я сейчас, безусловно, их не сравниваю, да, я сейчас говорю о каком-то, ну, вот совершить какой-то прорыв, мне кажется, ему это было нужно именно с точки зрения того, чтобы состояться как певец, как автор песен. То есть я думаю, что это такой определенный как бы шаг и прорыв, вполне сознательный, который привел его к этому праву сочинять именно такие песни. Потому что, конечно же, по сравнению там, с тем же Высоцким и Окуджава, он новатор, да, ну, в смысле, ну, в том числе, я сейчас не говорю про музыкальные какие-то вещи, но с точки зрения даже и тем, да, потому что именно он спел о лагерях, именно он погрузился в вот эту народную стихию, создав из нее такую несколько странную, мучительную, горькую, но идиллию. Он ввел огромное количество голосов людей в песню, вот в песенный фольклор. Там, именно в его песнях появились, там, не знаю, такие как понятые, да. Именно он спел про вертухаев и палачей. У вертухаев и палачей нет, например, у Высоцкого, да. И всех бухих пролетариев толком у него тоже нет. То есть если Высоцкий в полной мере освоил и в какой-то степени приватизировал блатную песню, то Галич спел про лагерь как бы так по-шаламовски, с отвращением как бы к блатарству. Да?

0: есть-то кто не хуже здесь?»
1: Но, как известно, нет пророков в своем отечестве. Ирина Роскина, подруга и соседка Александра Галича, вспоминает, что при жизни Галича не все его окружение относилось к нему и к его таланту с должным пониманием.
2: Он вообще любил ездить, смотреть, не обязательно за границу, по Советскому Союзу тоже любил ездить. И когда он приехал в Казахстан, то он понял, что он даже и не знал толком, что остались репрессированные люди, которым было некуда деться. Он совсем не думал об этих выросших детях врагов народа. Ну, кстати, вообще, они же до сих пор остались, кто там еще не умер, которым просто было совершенно некуда возвращаться. Вот так их и оставили там после ссылки, после поселения. Кошмар полный. Это никогда не было не то что замолено, но никак не расчищено, не улажено. Вот действительно лучше не думать, в какой стране мы жили. Но он об этом думал. Когда он с этим сталкивался, то он не просто об этом думал, а он это описывал так, что дальше уже нельзя было об этом не думать. Он для нас это так формулировал. А вот он рассказывал, как он увидел этих молодых женщин, официанток и кондукторш. Кого-то он пригласил с собой на концерт. Она сидела в первом ряду, смотрела на него с собачьей преданностью. То есть я опять к тому, что мне очень обидно, что Галича очень мало всерьез хвалили. Вот сейчас есть, конечно, работы с разбором настоящего его текста, с попыткой понять его как поэта, а не как развлекателя. Но тогда этого было... То есть мало даже не то слово, этого вообще не было. Через 9 лет после смерти Галича Виктор Некрасов произносил речь, и он сказал, он был для нас больше, чем Гомер. Каждая его песня была наша Одиссея.
3: Что-то сон не идет, был да вышел весь, а завтра делать дел прорву адскую. Завтра с базы нам сельдь должны завесть, говорили, что ленинградскую.
1: А еще один гость нашего подкаста, кинорежиссер и продюсер Рома Либеров, считает, что в наши дни в России у Галича есть преемник.
4: В моих глазах Галич поэт, но все-таки аккомпанирующий себе под гитару. И, кстати, если вам сколько-нибудь хочется найти что-то сегодня, то наш выдающийся современник Noise MC, по-моему, в полной мере стоит и будет стоять в одном ряду с такими людьми, как Александр Галич.

0: А между тем оттепель у нас заканчивается. 19 мая 1967 года на пост председателя КГБ приходит Юрий Андропов, который тут же занялся реставрацией былой мощи карательных органов. Он отправляет в ЦК КПСС записку следующего содержания.
1: Под влиянием чуждой нам идеологии у некоторой части политически незрелых советских граждан, особенно из числа интеллигенции и молодежи, формируются настроения аполитичности и нигилизма, чем могут пользоваться не только заведомо антисоветские элементы, но также политические болтуны и демагоги, толкая таких людей на политически вредные действия.
0: Так история пошла на новый круг, а у нашего соседа Александра Галича начались настоящие неприятности. Но будет еще один глоток свежего воздуха. Первый официальный концерт Александра Галича в Новосибирском дискуссионном клубе под Интегралом. Расскажем об этом в следующем выпуске.
2: Это был подкаст «Наш сосед Галич». Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на Радио Свобода и на Настоящем Времени. Пока-пока.
0: Пока.

0: своем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: В очередной раз посетить Пекин, Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
3: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
4: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа, но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
2: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
5: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
6: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
5: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской. Это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
7: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
5: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
2: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
5: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
8: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
5: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
7: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
5: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
9: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
5: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
4: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эггерта. Константин Петрович, здравствуйте.
10: Привет, все.
4: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
10: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, если вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. Это, конечно, для меня, вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю. Могли вносить какие-то, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов. Что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
4: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
10: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, все по максимуму, точнее, по минимуму, в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах как это было лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, а из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, это такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций, место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорили мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили вы Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой мирный процесс, так сказать, наивный человек, Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником, не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Ну, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
11: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
10: Артем, извините, скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет. Но, конечно, понятно, что вот эта неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная 100%, это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
11: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Блумберг при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
12: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
7: 5-й год войны мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
12: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
7: Все чаще в инфопространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана. Основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов. Из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
13: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
3: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего, младшей сестры в данном случае. Говоришь, Россия женского рода.
12: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
7: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
14: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
12: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
7: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
12: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
7: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
12: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
15: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости и экономической эффективности.
12: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
3: Отлеталось.
7: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия

0: российское импортозамещение.
1: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, но это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали там, ввести пошлины на китайское оптоволокно, ввести... А почему? Потому что китайское оптоволокно было дешевле из-за массового производства, из-за объемов. Там, да, это масса фактов. Из-за низких кредитов, из-за слабого юаня. А российские производители, они построили завод, который выпускает продукцию в полтора раза дороже и более низкого качества, чем можно купить в Китае. Защищать приходится. Такого рода импортозамещение, да, российское правительство до сих пор пытается поддерживать.
0: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая пятый год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
2: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мёд и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная, но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало, ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено, потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией, а бои идут, ну, что там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу впадать в теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима.

0: режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог, но...
1: Но действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будто игра это, будто не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем именно. Это всегда негативная коннотация. Но
0: да,
1: если посмотреть глазами Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет.
0: Возвращение с ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической, как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо голоштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли, и правильно сделал, конечно, в кавычках, либо это вот те, кто постарше, там мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава, но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг. А Китай – это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину. Дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты, пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный», «царь не тот», «царь ведет неправильную политику». Так все было бы хорошо, страна все может сделать, но царь не такой.
1: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас
0: Путину? Каково Путину? Вы спросили меня, да? Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
1: Ну и возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
4: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой поддерживаете точки зрения?
5: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
4: это
5: ее.
4: Какие, например?
5: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу
4: его
5: долго...
4: Я смотрел в ВГИКе на закрытом показе, потому
5: например,
4: что я уже
5: да,
4: тогда не
5: да, ее прикрыли
4: смотреть.
5: Сразу. Да, да, я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода, плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю, оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
4: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
5: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме, общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
4: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое.
5: Слушайте, большое. Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей, и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
4: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
5: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
4: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
5: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь, и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу, то я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
4: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
5: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
4: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
5: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а подчас и 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
4: Да-да-да, ничуть не уступающим
5: это
4: большому кино.
5: Ничуть
4: абсолютно
5: не уступающим, а очень часто и превосходящему,
4: да,
5: конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
4: ну, да, 26 лет, собственно, да.
5: 26 лет
4: уже, да.
5: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad»,
4: да,
5: «Все
4: да,
5: тяжкие»
4: да,
5: и да, «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять.
4: Да, да, да.
5: Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов»,
4: да,
5: автора
4: да, да,
5: «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах изданных либо Марвелом, либо,
4: да, либо
5: DC. Да. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах, будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна».
4: Угу.
5: И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
4: да, да,
5: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способные охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
4: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
4: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
5: да,
4: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король Лев», это все в рамках одного года.
5: Последний великий год кинематографа, это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
4: да, да, да, да.
5: «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
4: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
5: Да, да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия,
4: да, да, да,
5: упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например,
4: да,
5: или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для,
4: да, да, да,
5: для аудитории зрителей, да, фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр,
4: да,
5: вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
4: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
5: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный. Угу. Для меня.
4: Значит, он вас не зацепил,
5: не захватил, да? Я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
4: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, ну, если так уж совсем
5: ну,
4: просто
5: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его... и пригласил его туда не я.
4: Да, я знаю.
5: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это
4: делают. По-пацански,
5: да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
4: Ну да, да, у него были
5: с этими героями.
4: «Барьеры».
5: У него были
4: такие...
5: «Барьеры».
4: Да, да, да,
5: относительно
4: да.
5: приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». Угу. А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
4: это
5: коллектив.
4: Это мы тоже помним, да.
5: Да, да. Ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
4: Такие, да.
5: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
4: А что так
5: ведут
4: меняет?
5: Себя?
4: Да, да.
5: Ну, как бы, начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю.
4: Угу.
5: Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
4: Писал.
5: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
4: Иштвана Саба, да.
5: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар, великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
4: Ну да, только
5: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
4: ну да, Матадор,
5: интеллектуально,
4: все, так сказать,
5: интеллектуально быстрым
4: проекты.
5: Человеком.
4: Угу.
5: И вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
4: и напишут, и
5: про
4: кого-то. Кажется, еще, да, да,
5: на здоровье, я же не против.
4: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно он же есть, снимаются фильмы. И фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
5: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные, а уж я совсем в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
4: Ну, будем ждать окончания войны.
5: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей.
4: Да.
5: Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всему миру переживает кризис. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. Три человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавди говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы. Иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотников на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим». Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: «Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности».
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть о вторжении в Украину». МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
3: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО, в нем пока не так много установок удалось найти, и по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее. Точнее, по мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДом и так далее. Дрон удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки, расположенные дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири. Больше 100 вокруг Москвы, но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать Большую Москву и ближайшее Подмосковье. А вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. Вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами, рядом которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре двух, максимум трех, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать, и места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах вот таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Рейтер, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
4: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае. А также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки, минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 25-го года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза. У Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус. Причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 000 000 000 000 рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли, нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
5: Мы понимаем, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нет, безусловно. То есть постоянно сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела. То есть она не знакома с современными средствами ведения войны. Она не знакома с дронами и технологиями. Она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для него закончится, очень плохо для него закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть сюзерена, в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с ее стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, например, Литва или Латвия, да, с которыми Белоруссия граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича в фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий.
6: We have 3 confirmed adults.
0: В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы. Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная, предположительно, одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
7: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска – это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI – это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делала.
0: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвит. По мнению Сэвита, Илон Маск

0: этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
1: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до $1 триллиона. И последняя тема. Сегодня в России разгорелись бурные споры по поводу публичного выступления актера и режиссера Олега Меньшикова, который, сказав, что не может сдержаться и несколько раз матерно выругавшись, раскритиковал новый спектакль «Гамлет» в МХТ, поставленный молодым режиссером Андреем Гончаровым. Роль принца датского в этом спектакле сыграл актер Юра Борисов, номинированный в прошлом году на «Оскар» за роль второго плана в нашумевшем фильме «Анора». И вот фрагмент заявления Меньшикова. Мат я вырезал.
2: Я с глубочайшим уважением отношусь к Константину Юрьевичу Хабенскому, к прославленной труппе МХАТ. Но то, что я увидел, это театральная катастрофа. Театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту, такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
1: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на Гамлета в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление 10-летней давности худрука Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
3: «Пая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы».
1: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. А мне самому

0: Очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку Гамлета в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду актриса Аня Чиповская.
1: Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит, это плохо», или «и значит, это просто какая-то фигня», это позиция немножко, ну, как незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
0: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова «Горячие перегоны». Барабашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
2: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
3: Опять объективные причины.
2: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
4: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: ну а куда же вы смотрели в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если горячие перегоны переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
6: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
7: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
8: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
9: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
10: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
11: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
10: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. «Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: „Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей“». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках применявших пытки лиц отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевски смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Иван Георгиевский.
13: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки. После конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гааге. И когда трибунал в Гааге начал судить преступников за военное преступление, во время войны в Боснии изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление, и это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
12: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал, и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
13: Первый случай, когда трибунал в Гааге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тадич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
12: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Расскажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
13: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах, но я бы сказала, что это перемены в Косово приходит чуть медленнее.
12: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
13: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. В Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пытком в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который велся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
12: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
13: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нет коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь? Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в частях Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
12: Вы рассказывали о том, что во время Боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
13: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилований, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронена в массовых могилах. Женщины, которые это пережили, наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе, и, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы, и были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчины, женщины и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшный, что мы очень быстро об этом узнали.
12: А с каком количестве жертв можно говорить в случае балканских войн?
13: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчин и женщин, которые об этом не рассказывали или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
12: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
13: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования вне военное время.
12: Иван Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
13: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
12: Сербская журналистка Ивана Георгиевски рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
14: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
12: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
14: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках, они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
12: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
14: Если мы говорим об обращении в международные инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, ни почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Отвечают, если это трупы уже, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
12: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
15: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах 21:05 с повторениями в течение недели.
16: Какие перемены нужны России?
17: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
18: Это же вопрос, что не устраивает людей. Мне устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
19: Перемены нужны масштабные.
20: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
21: Да никаких, все нормально.
22: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
23: Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
24: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
25: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
26: Говорит Радио «Свобода».
25: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
25: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Рад в очередной раз посетить Пекин.
1: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
2: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа. Но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
0: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
4: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на праздновании победы во Второй мировой войне. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается не зависеть от одного поставщика.
19: 4-й год реализации проекта «Сила Сибири».
4: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа до внутрироссийской. Это около $50 за 1000 кубометров. Сейчас Пекин платит $258.
26: Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные войной на Ближнем Востоке, сделают Китай гибче в переговорах по ценам на газ по «Силе Сибири-2», сообщили Bloomberg источники, близкие к российскому правительству. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но пока нет существенного прогресса, сообщил один из российских чиновников.
4: Даже если соглашение подпишут, на строительство «Силы Сибири-2» уйдут годы, отмечает русская служба BBC. Несмотря на продолжающийся торг, официальная риторика двух стран подчеркивает тесное партнерство. Нынешняя поездка Путина в Китай приурочена к годовщине подписания договора о добрососедстве и сотрудничестве. Накануне вылета российский президент обозначил повестку предстоящих переговоров.
27: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства.
4: В китайском МИДе подчеркнули готовность расширять связи, чтобы вывести стратегическое партнерство на новый уровень и обеспечить глобальную стабильность.
28: Мы верим, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпиня и президента Путина прочная дружба между Китаем и Россией еще глубже укоренится в сердцах людей.
4: Российская делегация поехала в Пекин всего через несколько дней после визита в Китай президента США Дональда Трампа. Источники газеты Financial Times утверждают, на встрече с американским лидером Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.
26: Комментарии Си о решении Путина начать полномасштабное вторжение в соседнюю с Россией страну в 2022 году, судя по всему, зашли дальше, чем в прошлом. Источник, знакомый с деталями встречи Си с бывшим президентом Джо Байденом, сказал, что хотя лидеры проводили откровенные и прямые беседы о России и Украине, Си не давал оценок Путину и войне.
4: В Пекине эту информацию назвали чистой выдумкой. задумкой, а Москва и Вашингтон публикацию не комментировали. За ходом переговоров в Китае внимательно следят и в Европе.
5: Мы не ожидаем фундаментальных изменений в стратегических отношениях между Россией и Китаем, но мы, естественно, связываем этот визит с надеждой, что председатель Си также призовет президента Путина завершить войну в Украине, которую тот не сможет выиграть. Напротив, эта война каждый день оборачивается для России тяжелыми человеческими потерями.
4: Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Трампа поднять вопрос о прекращении войны на переговорах с Си Цзиньпином. Официально Китай продолжает настаивать на своем нейтралитете.
3: И о целях и возможностях Путина в Китае мы спросим политического обозревателя Deutsche Welle Константина Эгерта. Константин Петрович, здравствуйте.
6: Приветствую.
3: Телевидение российское говорит, что много чиновников вместе с Путиным – это показатель статуса визита. Мол, согласован большой прорыв. Но политолог Илья Грищенков пишет, что расширенный состав делегации из-за того, что Москва не согласовала основные вопросы. И Путину понадобится подстраховка для импровизации. Как вы объясняете состав и пафос, с которым Путин едет в Пекин?
6: Ну, во-первых, такого рода визиты готовятся заранее. Их нельзя подготовить за 2 дня. Поэтому я думаю, что привоз, вот моя первая инстинктивная такая реакция, если угодно, привоз такого огромного числа государственных чиновников топ-уровня, это как раз такая накачка с желанием показать всему миру стратегичность, простите уж за такой оборот, отношений между Москвой и Пекином. Ну, совершенно такой советский, по сути, подход. Вот чем больше ты привез там министров, вице-премьеров и так далее, тем, значит, мол, значительнее весь этот визит. Это номер один. Номер два. Где, я думаю, может быть элемент правды, это то, что какие-то доработки на месте нужно делать, но дело в том, что это гигантское, если вы везете людей, которые занимаются там энергетикой, сотрудничеством в военной сфере, логистикой, что угодно, там, производство, сельское хозяйство. Путину однозначно нужны все эти люди, просто чтобы подсказывать ему, условно говоря, повестку дня, он совсем уже не сможет справиться. Вот, это номер один, а номер два, точнее. Номер три. Мне кажется, что это также признак того, ну, если угодно, насколько серьезно сегодня проникновение Китая в российскую экономику, во всех ее, так сказать, сферах прежде всего, ну и, по сути дела, через это в российскую политическую жизнь. Ну, если можно назвать политикой то, что происходит в России, но политика есть, даже в диктаторских режимах она существует. И это, конечно, для меня, ну, вот эти три пункта важны. Там, что они доработали, не доработали в программе, я не знаю. Могли вносить какие-то, там, не знаю, поспешные коррективы, но это делается всегда во время таких визитов. Что-то может случиться. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, все-таки это прежде всего для меня, если угодно, такая демонстрация статуса отношений. Но я бы так сказал, я не очень уверен, что какая-то даже часть такого пропутинского общественного мнения воспримет это с большой радостью, такую поездку с таким набором людей. Скорее всего, еще больше будет мемов на тему, ну вот, значит, губернатор западной провинции поехал к великому императору на поклон с большой свитой.
3: Константин Петрович, вы как будто прям в будущее заглядываете, потому что мы для зрителей заготовили подобный материал, но к нему подойдем чуть позже. А какой итог поездки Путин сможет считать для себя успехом?
6: Мне кажется, очень такая точная была бы отсылка к вашему собственному материалу, который вы показали. Сила Сибири для него очень важна. Для него важно наращивать мощности продажи углеводородов в Китай. Другое дело, что, правильно говорить, не могут договориться о цене, потому что Си Цзиньпин, китайцы хотят получить, ну, так сказать, все по максимуму, точнее, по минимуму, ну, в данной ситуации, по минимальной цене. И Путин, конечно, должен пытаться как-то ее поднять, ну, потому что просто ему деньги нужны, и потому что также он не может выглядеть в глазах, как это было лучше сказать, ну, не правящей бюрократии, но бюрократии, которая подпирает его режим, вот так скажем. Он не может выглядеть совсем уж слабаком. Напомню, что, так сказать, была такая история, ну, я не знаю, Я о ней знаю, условно говоря, первых уст почти, но не из уст Путина, из уст людей, которые имели непрямое отношение к ней. Сразу после аннексии Крыма, вскоре, точнее, после аннексии Крыма, Китай, когда уже тогда, как мы помним, начиналось, так сказать, это такое взрывное, бурное развитие отношений с Китаем, оно тогда было заложено. Китай предложил Путину бесплатно передать технологии высокоскоростных поездов китайских России в обмен на, если не ошибаюсь, 10% акций и место в совете директоров, одно для китайского представителя, в, как это называется, РЖД, российских железных дорог. И, насколько я знаю, как говорят мне мои источники, Путин тогда отказал. Дескать, нельзя пускать иностранцев, ну, даже вот таких типа дружественных, как Китай, нельзя пускать внутрь стратегических государственных предприятий. Вот мне интересно, что было бы сейчас. Потому что сейчас ситуация, очевидно, изменилась. Мне кажется, что Путину нужны по максимуму любые китайские технологии. Ему нужно продолжение закупок электроэнергии, прошу прощения, углеводородов Китаем, оговорился я. Ему нужно максимальное дипломатическое прикрытие. Но, как я думаю, я могу только думать об этом, потому что Путин живет, очевидно, в настолько серьезной изоляции от реальности, что теперь как-то просчитывать его политические шаги мне довольно трудно, и как любому, мне кажется, аналитику. Но я думаю, что в какой-то степени он понимает, должен понимать, что Китай, ну, скажем так, с ним не пойдет до конца. Китаю, мне кажется, как мы с вами это обсуждали в эфире, Китаю интересна такая ситуация, при которой вот эта война продолжается почти вечно. Россия слабеет, становится все более зависимой от Пекина, от китайских поставок, от китайских технологий, от китайского политического международного прикрытия. Но при этом Россия не выигрывает войну в Украине, против Украины, так сказать, условно говоря, не побеждает в ней. Потому что тогда Путин скажет, ну все, мы теперь победители, мы победили НАТО, не просто там Украину, он же говорит, это война со всем Западом. Победили вы Запад, теперь, господин Си, давайте поговорим и о ценах на там нефть, газ, и на многом другом уже, мы будем говорить с позиции победителей. Мы крутые. Но им также и не нужно поражение России. Ну, дело не только и не столько речь идет о военном поражении, о том, какие территории там вернут, о политическом поражении, признании, что все, швах, дела. Потому что за этим, как опасаются в Пекине, в Москве произойдет очередной, ну, скажем так, сдвиг, маятник качнется в направлении Запада, нужно будет снимать санкции, нужно будет налаживать отношения, нужно будет выводить назад русскую элиту в, условно говоря, в западный свет. И тут особенно ослабленная Россия навсегда прислоняется к Западу, и тут вот маятник качнется, и вдруг, скажем, в московской политике изменения начнутся не очень приятные для Китая. Ну, там, сближение с Японией, например, вообще сближение с глобальным Западом, это Китаю не нужно. Поэтому, как мне кажется, китайское руководство устраивает нынешнее положение дел, именно поэтому ни в какой нервный процесс, так сказать, наивный человек, канцлер Мерц, я не знаю, может, он не наивный, но говорит, по крайней мере, как наивный человек, думает, что вот это Китай придет и там что-то там разрулит, будет каким-то посредником. Не будет. И Зеленский, когда говорит об этом, он прекрасно знает, что Китай никаким посредником не будет, более того, не будет честным посредником. А он говорит это для того, чтобы показать, что он, Зеленский, договороспособен. Ну, конечно, если бы возникли какие-то намеки на переговоры, конечно, никакой Китай не будет принят в качестве посредничающей стороны, потому что все эти годы именно благодаря помощи Китаю Путин может осуществлять свою агрессию против Украины.
7: Ну и что любопытно, и Путин в своем обращении перед поездкой в Пекин указывает отдельно, что не собирается говорить о чем-то военном, что, мол, будем говорить о дружбе, которая не против кого-то другого, но к этому вернемся чуть позже, пока что...
6: Извините, скажем так, конечно, он не будет говорить напрямую с Си Цзиньпином, там, пришлите мне там 3 эскадрильи китайских самолетов. Нет, об этом он говорить не будет, но, конечно, понятно, что вот это... неудачная война, назовем вещи своими именами, невыигрышная, 100%. Это тот фон, на котором проходят эти переговоры. Не надо об этом говорить, чтобы понимать, это и есть главное, что происходит сегодня в России. Если угодно, это главное, что происходит сегодня с Путиным по его же собственной вине и инициативе.
7: Ну вот пытается подать как-то государственная машина, медиа, эту поездку и показывают Кирилла Дмитриева, посланника Путина по переговорам. Он обещает золотые горы для бизнеса после поездки в Китай. Но Блумберг при этом пишет, например, что Китай показывает российским военным технологии, как ими пользоваться, как пользоваться гаджетами для защиты от дронов. Об этом многие сторонники войны переживали, говорили, что у России таких технологий нет. Но, тем не менее, многие сторонники войны не очень позитивно воспринимает поездку Путина в Китай. Мы сейчас покажем зрителям, почему, и вернемся к этому разговору.
8: В ожидании поездки Владимира Путина в Китай российские провоенные авторы жалуются на экономическую зависимость России от Китая. Она сформировалась после начала большой войны против Украины.
26: Пятый год войны мы все продолжаем покупать у Китая, хотя даже самый рукожопый коррупционер мог бы за этот период научиться делать сам. Но нет, это какой-то бич России. Или заговор. Пыпа обратился к братскому китайскому народу в преддверии своего визита в Китай. Как прежде, уже не будет. Вот это поворот.
8: Z-авторы критикуют и китайские власти, которые в обмен на большие скидки на энергоресурсы не торопятся делиться с Россией военными технологиями.
26: Все чаще в инфопространстве всплывает половинчатая роль Китая-союзника. Полусоюзник России, полусоюзник Ирана, основной поставщик дронов и комплектующих для наших врагов, из-за чего СВО затянулось просто неимоверно, зайдя в тактический тупик.
9: В любом случае, простите, это неравноправные отношения.
2: Ну, это понятно. Тут в открытую, я, так сказать, вижу, что в открытую мы сейчас опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего, младшей сестры в данном случае. Говоришь, Россия женского рода.
8: В 2026 году Китай закрепил за собой статус основного покупателя российского трубопроводного газа, а ранее стал лидером по закупкам сырой нефти и угля. Разговоры о сугубо сырьевой заинтересованности Китая в отношениях с Россией звучат регулярно. В конце 2025 года глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что страна готова стать энергетической миской риса в руках Китая. На это также бурно реагировали пропагандисты.
26: Прошлое России – сырьевая база для Европы и США. Будущее России – сырьевая база для Китая. Ясно. Срочно нам, замполитам армии. Братцы, за что кровь льем? За сырьевую базу для Китая. Ура, товарищи!
11: То есть прямо сказано о том, что мы являемся и хотим быть сырьевым придатком для Китая, для развития Китая.
8: Разочарование в технологическом отставании от Китая можно услышать не только в провоенных каналах. На этой неделе во время посещения российско-китайской экспо в Харбине обеспокоенность высказал вице-премьер Юрий Трутнев.
26: Честно хочу признаться, что когда мы по ней пошли, и я увидел, что у нас только мед и крабы, а у наших друзей дроны и роботы, то немного расстроился.
8: Некоторые комментаторы вернули это расстройство самому Трутневу.
26: Так-то Трутнев в правительстве с 2004 года, с 2013-го заместитель председателя. Так что мед и крабы вместо роботов и дронов – это итог и его работы тоже. Что мы скажем х**ам во время очередного налета беспилотников? Все с пасеки, все натуральное, очень полезно для здоровья.
8: Критика зависимости России от китайских комплектующих вновь усилилась после ареста в мае бывшего гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Казаренко по обвинению в мошенничестве. Ранее он рассказывал Путину об отечественном производстве дронов.
12: Это свои статоры, роторы, моторы. Мы на сегодня все 9 комплектующих для своего электродвигателя можем делать самостоятельно. Причем в объемах 1 миллион в год. То есть это уже миллионный выпуск для того, чтобы конкурировать и с Китаем, и с другими странами по себестоимости и экономической эффективности.
8: В Z-среде на преследование Казаренко тоже обратили внимание. Его продукцию российско-китайского производства в телеграм-каналах высмеивали военные.
2: Отлеталось.
26: Похоже, что очередные современные цеха, инновационные изделия и отечественные комплектующие в итоге оказались сказками, за которыми скрывались классическая перепродажа китайского импорта с наценкой.
8: Открытое и полноценное военное технологическое партнерство с Китаем по-прежнему остается мечтой многих провоенных авторов. Однако уже пятый год эта мечта разбивается о политические реалии.
7: И про наценку со стороны Китая высказывался телеведущий Владимир Соловьев. дорогое оптоволокно – это разрешенная тема на государственном телевидении. Однако винить здесь надо не китайцев. Экономический обозреватель Максим Блант считает, что так и работает российское импортозамещение.
13: Попытка оградить россиян от этого вала китайских товаров, чтобы спасти российских, которые делают еще хуже и еще сильно дороже. Тоже оптоволокно, да? Вот эти все разговоры о том, что Китай завышает цену, это, в общем, совсем не так. Потому что, начиная примерно с 2018 года, когда в России построили свой завод по производству оптоволокна, постоянно были разговоры о том, что Китай демпингует, чтобы убить внутрироссийское производство оптоволокна, да? И требовали ввести

0: поддерживать.
1: Но мы продолжаем разговор о возможностях Владимира Путина в Китае с Константином Эгертом. Константин Петрович, Путин, продолжая пятый год войну, говорит о неком суверенитете. Но даже сторонники войны упрекают Кремль в том, что Россия отдает свой суверенитет Китаю. Может быть, они обманываются. А на ваш взгляд, Россия сейчас возможна без Си?
2: Россия возможна без Си. Вопрос, какая Россия возможна без Си? Путинская война без Си невозможна. Это понятно. В тот момент, когда Китай прекратит покупать нефть и газ российские, то все это дело схлопнется очень быстро. Останутся вот те самые мед и крабы. Мне ужасно понравился момент этого сюжета. Что же касается стенаний по суверенитету, равно как и стенаний в провоенных пабликах, сегодня уже и по поводу самого Путина. Значит, распустил коррупционера, все разворовали, упустили время и так далее. Это очень такая типичная история для такого типа режимов, находящихся в состоянии войны. Лоялисты, патриоты начинают говорить, что вот, дескать, политика-то правильная, но ее реализуют неправильно, потому что, так сказать, на домашнем фронте непорядки. И этого стало... Ну, я не занимаюсь профессиональной медиа-аналитикой там, российских телеграм-каналов, но слежу за ними. Этих разговоров действительно стало больше. Не мудрено. Потому что это неудачная война. Война, которая идет больше, чем война с нацистской Германией. А бои идут, ну уж там, простите за такое грубое сравнение, как в старом анекдоте «За избушку лесника». Для всех уже очевидно, что она никуда не зашла. Более того, если раньше это происходило на далеких там фронтах Украины, а в городах можно было жить совершенно спокойно, сегодня это невозможно. Там, в моей родной Москве, вот я там регулярно смотрю, что-то горит. Вот горит, насколько мне вроде потушили пожар на нефтебазе в Капотне, которая когда-то была видна с, так сказать, с балкона моего высотного дома, когда еще жил в Москве. Это, ну, прямо очевидно совершенно. Ситуация, при которой начинают задумываться, скажем так, искренние националисты и национал-патриоты, такие тоже есть. Но, что мне кажется интересным, Артем, это вот что. Чем больше таких публикаций, чем больше вот эта волна, как правило, тем больше это отражает две вещи. Первое – это народные настроения, несомненно, я уверен, что они есть. Разворовали, поэтому не смогли победить. Вот, ну, это, я думаю, думает большинство тех в России, я так думаю, предположу, из тех, кто сегодня в кавычках против войны, большая часть этих людей думает именно так. Могли бы, если бы был другой режим, если бы не воровали. Это номер один. Номер два. Учитывая то, что значительная часть этих телеграм-каналов финансируется, контролируется, раскручивается разными элементами, ну, скажем так, правящей верхушки, я бы уже не исключил, что такого рода, не хочу подать теорию заговора никаким образом, но учитывая тот факт, как Кремль контролирует ситуацию на вот этих всех, так сказать, телеграм-фронтах, я думаю, что, возможно, это уже игра каких-то элементов режима, которые начинают думать о выходе из ситуации. И под таким предлогом, вы знаете, мы на самом деле вот за войну, за победу, ну вот мы беспокоимся, как бы это все обеспечить правильно. Под этим предлогом можно, я думаю, начинать какую-то работу, ну, скажем так, по осторожному изменению политики режима. И вот это, мне кажется, очень интересным. Я повторяю, я могу звучать как какой-то, так сказать, конспиролог. Но
1: действительно, две такие, скажем, научные школы существуют. Об этом пишут и легальные в России политологи. И что любопытно, что будь то игра это, будь то не игра, а просто так складывается медиапространство, в этих публикациях Путина открыто называют вассалом, или Россию называют вассалом Китая. Но причем это всегда негативная коннотация. Но
2: да,
1: если посмотреть глазами, Путина посмотреть, не глазами людей, которые будут переплачивать за товары, пользоваться некачественными, Путин что-то теряет.
2: Возвращение с ними Китая следовало ожидать. В российской национал-патриотической

0: как это сказать, в истории взглядов российско-советских, постсоветских национал-патриотов, Китай это всегда либо галаштанные крестьяне, которых еще, так сказать, государь-император там у них отобрал земли, и правильно сделал, конечно, в кавычках, либо это вот те, кто постарше, там, мой возраст, это враги, маоисты, убийцы наших пограничников на острове Даманский в конце 60-х годов. Это 4000 с лишним километров границы, которые Путин демаркировал, кстати, отдав этот самый остров Даманский китайцам в 2004 году. Это плохие люди, вот скажем так. А сейчас на фоне декларируемых Путиным специальных отношений, это еще и люди, наносящие удар в спину, не поддерживающие нашу войну с Западом, люди, которые буквально занимаются дойкой России по части нефтегаза за копейки, это опять те же самые, ну, условно говоря, краснозвездные маоистские солдаты, которые убили наших пограничников. Россия не может зависеть ни от кого, потому что она великая держава. Но Запад это хотя бы вот, ну, Запад это равный враг. А Китай это фальшивый друг. Это азиатский там кинжал в спину. Дальше вы пойдете, можете взять любые, так сказать, писания русских националистических философов там, конца 19-го, начала 20 века и подбирайте неполиткорректные эпитеты. Пожалуйста. Поэтому это абсолютно логичный ход мышления у этих людей. И это опять классическая русская «царь неправильный», «царь не тот», «царь ведет неправильную политику». Так все было бы хорошо, страна все может сделать, но царь не такой.
1: Опасно ли это сейчас Путину? Полминуты у нас остается, вот давайте что? Вывод попробуем сделать. Опасно ли это сейчас
0: Путину? Каково Путину? Вы спросили меня, да. Смотрите, мне трудно посмотреть на это глазами Путина. Я не очень уверен, что он адекватно оценивает ситуацию. Я не думаю, что ему докладывают, например, о всех дроновых ударах по Москве. Это человек, который живет в бункерах, и которому докладывает его королевский двор то, что он хочет слышать. Я думаю, что его взгляд на сегодня... несколько другой. Я думаю, что он реалистический, он там в него не влюблен в Китае, в Си Цзиньпина, но я не думаю, что он знает о том, какая волна может нарастать в России. Я уверен, что он по-прежнему убежден, как любой...
1: Ну, возможно, что и выбора у него тоже нет. Спасибо большое, Константин Петрович. Заканчивается наше время. Делитесь своими мыслями в комментариях и увидимся завтра.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
4: Есть две школы мысли относительно кино. Во-первых, школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
5: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
4: это
5: ее.
4: Какие, например?
5: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
4: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда...
5: Да, ее прикрыли сразу. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
4: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
5: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском, и практически не читаю о российском.
4: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое.
5: Слушайте, большое. Ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятность.
4: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
5: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
4: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас свой «Минотавр» номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
5: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа, я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Вот. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу не сглазить, не принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
4: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей, любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
5: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры – некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Так сказать, Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
4: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
5: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
4: Да, ничуть не уступающим большому кино.
5: Ничуть не уступающим, а очень часто и превосходящему, да. Конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать.
4: Ну да, 26 лет, собственно, да.
5: 26 лет
4: уже, да.
5: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Да, да, да. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», автора «Шоураннеров», Питера Моргана, там автора «Короны». И так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах. изданных либо Marvel'ом, либо DC. Yeah. Вот. И иногда это франшизы, основанные на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма 200 до 250 миллионов, примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, нескольким режиссерам, ну, в первую очередь, там, Кристофер Нолан,
4: да, да,
5: который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
4: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
4: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
5: да,
4: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
5: Последний великий год кинематографа это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась,
4: да, да, да,
5: «Файтинг Клаб», «Бойцовский клуб».
4: Это тоже уже 27 лет с тех пор.
5: Да, да. Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будь это «Английский пациент», например, или «Гладиатор», ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории, зрителей фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт, и он весь трансформировался в сериалы.
4: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
5: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный. Для меня.
4: Значит, он нас не зацепил,
5: ну,
4: не захватил.
5: Да, я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
4: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Любовь». А вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но, ну, если так уж совсем,
5: ну,
4: просто
5: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим, вот, и я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, его, и пригласил его туда не я.
4: Да, я знаю.
5: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
4: Да, по-пацански, да.
5: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей, он всегда очень много работал, он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный».
4: Ну да, да, у него были
5: с этими героями.
4: «Барьеры».
5: У него были «Барьеры», относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок», а до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
4: это
5: коллектив.
4: Это мы тоже помним, да.
5: Да, да, ну, да. Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, много языки, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии, коллегиальным чувством.
4: Такие, да.
5: Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
4: А что так
5: ведут
4: меняет
5: себя?
4: Да, да.
5: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя, двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
4: Писал.
5: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
4: Иштвана Саба, да.
5: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёфгена. Я следил, это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
4: Ну да, только
5: я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите, за ним издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым,
4: ну да, Матадор,
5: интеллектуально,
4: все, так сказать,
5: интеллектуально быстрым
4: проекты
5: человеком. И вот превращению его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно те, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
4: и напишут, и про кого угодно.
5: На здоровье, я же не против.
4: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф. Но все равно же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
5: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем уж в чем не сомневаюсь. Это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущее в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
4: Ну, будем ждать окончания войны.
5: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть система общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответить на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободным. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода», оставайтесь свободными.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 19 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Дональд Трамп заявил, что отложил на несколько дней по просьбе ряда стран Персидского залива возобновление масштабных боевых действий против Ирана. Владимир Путин выступил с обращением накануне своего визита в Китай, но пока никак публично не прокомментировал недавние удары украинских беспилотников по Москве и Московской области. Три человека погибли при нападении на исламский центр в Сан-Диего в США. Также сегодня.
1: Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавдий говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Ну вот это что смелость? Это КВН.
0: Первый заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов выступил за цензуру в российских театрах после того, как актер и режиссер Олег Меньшиков раскритиковал новую постановку «Гамлета» в МХТ. В течение последних нескольких дней, прежде всего, пока проходил визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце прошлой недели, а затем после его возвращения в Соединенные Штаты, никакой новой информации об обстановке в районе Персидского залива практически не поступало, хотя Трамп неоднократно требовал от Тегерана пойти на уступки по вопросу иранской ядерной программы. Иранские власти отвечали ему, что не будут поддаваться шантажу. В воскресенье появились сообщения о том, что в результате удара беспилотника на территории атомной электростанции Барака в Абу-Даби, это в Объединенных Арабских Эмиратах, загорелся электрогенератор. Организация Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии выразили глубокую озабоченность по поводу этого инцидента. Власти Объединенных Арабских Эмиратов заверили, что радиационный фон в районе АЭС остается в норме. Когда в Европе наступил вторник, а в Соединенных Штатах еще были вечерние часы понедельника, 18 мая, Трамп объявил, что отложил на несколько дней крупную военную операцию против Ирана по просьбе ряда стран-союзниц Соединенных Штатов. «Мы готовились к очень масштабной атаке, запланированной на завтра. Я решил отложить ее на некоторое время. Надеюсь, что, возможно, навсегда, хотя не исключено, что лишь ненадолго. Причина в том, что у нас состоялись крайне важные переговоры с Ираном, и теперь мы ждем, к чему они приведут. Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других государств попросили меня отложить операцию на 2-3 дня. Они считают, что находятся очень близко к заключению соглашения, которое позволит предотвратить попадание ядерного оружия в руки Ирана. Я думаю, что если Иран будет удовлетворен результатом, то, вероятно, удовлетворены будем и мы. Мы проинформировали Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке, которые с нами сотрудничают. Это очень позитивное развитие событий, но к чему оно приведет, еще посмотрим. Это был президент США Дональд Трамп. Между тем, Владимир Путин сегодня направился с визитом в Пекин, то есть всего через 4 дня после того, как в китайской столице побывал с государственным визитом Дональд Трамп. Правда, Путин бывает в КНР гораздо чаще Трампа, это его уже 25-й визит туда. Перед поездкой Путин записал видеообращение, в котором назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим добрым другом и подчеркнул значение российско-китайских отношений для поддержания международной стабильности.
2: Российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах. Вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: Это было обращение Владимира Путина накануне его визита в Китайскую Народную Республику. Газета Financial Times пишет сегодня со ссылкой на свои источники о том, что председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине на прошлой неделе сказал Дональду Трампу, что Путин может в конечном итоге, цитата, «пожалеть» о вторжении в Украину. МИД Китая немедленно назвал содержание этой публикации выдумкой. Так или иначе, но Владимир Путин так пока публично и не комментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в результате которой погибли не менее 3 человек. Российские федеральные телеканалы уделили этой атаке не больше минуты своего эфирного времени. Удар показал уязвимость системы ПВО Московского региона, несмотря на недавнее создание там нового кольца средств противовоздушной обороны. Подробнее об этом рассказывает журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов.
3: Вот это новое, самое большое, самое широкое кольцо ПВО. В нем пока не так много установок удалось найти. И по одной из версий оно призвано защищать не столько саму Москву от летящих украинских дронов, сколько критические энергоподстанции электрические, которые расположены буквально вот рядом с каждой из этих башен. По-прежнему основную нагрузку по защите российской столицы от украинских атак дронов берут на себя следующие кольца. В первую очередь кольцо, расположенное вокруг бывшей бетонки, так называемой. Это сейчас центральная кольцевая автодорога. Ну и дальше все плотнее и плотнее. По мере приближения к центру города тоже расположены эти системы вокруг МКАДа, между МКАДом и ЦКАДа и так далее. Дрон удалось преодолеть не только вот это самое первое кольцо, более-менее новое, но и частично некоторые установки расположены дальше. Больше 100, не все это панцири, но в основном панцири, больше 100 вокруг Москвы. Но для сравнения, в Москве, там, в Московской области живет больше 10 миллионов человек, больше 15, даже если брать большую Москву и ближайшее Подмосковье. А вокруг Валдайской резиденции Путина, как мы ранее выяснили, 26 башен с панцирями, при том, что в Валдайском районе живет, ну, там, по-моему, меньше 100 тысяч человек. Тут проблема еще не только в качестве самого панциря, который, в общем-то, является не самой лучшей системой. И мы еще в 2020 году видели, как без проблем турецкие дроны в Сирии уничтожают панцири, которые Россия предоставляла режиму Башара Асада. Или, например, в Усть-Луге недавно, в начале этого года, когда, согласно российским же оценкам, панцирь около нефтяного терминала в порту Усть-Луги сбил один из 19 дронов в первый день атаки 23 марта. Дело еще и в том, что для панцирей нужны ракеты. Вопрос, сколько Россия их может производить, они довольно дорогостоящие. И возможно, что у вас есть 100 панцирей, но у вас просто не хватает ракет для них. Надо сказать, что вот со всеми объектами рядом, которым был причинен тот или иной ущерб, это нефтяная станция под Солнечногорском, дома в Зеленограде, этот дом в деревне под Химками и другие, всюду буквально вот в километре 2, максимум 3, можно найти либо башню, либо подиум с панцирем или другими системами ПВО. Это не означает, что обязательно противоракеты эти наносили ущерб, падая. Хотя такие случаи многократно фиксировались, когда разгонные блоки панциря, например, просто врезались в многоэтажки. Но это, вероятно, говорит о том, что жителям российской столицы и ближайшего Подмосковья стоит обращать внимание на то, где они находятся. Для этого можно и нашу карту использовать. И места, которые прямо вот рядом в 2-3 километрах от таких систем ПВО, они, конечно, самые опасные, потому что там вам угрожает не только сам украинский дрон, сбитый или не сбитый, но и падение ракеты или разгонного блока.
0: Это был журналист-расследователь Русской службы радио «Свобода» Марк Крутов. Главными целями украинских ударов по территории России остаются объекты российской нефтяной промышленности. По данным агентства Reuters, беспилотники атаковали не менее 16 нефтеперерабатывающих заводов, включая все крупнейшие НПЗ на европейской части страны, останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти общей мощностью в 390 тысяч тонн в сутки. Подробнее о последствиях ударов в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
4: Беспилотники атаковали не менее 16 заводов, включая все крупнейшие предприятия в европейской части России. В результате ударов останавливали работу 35 установок по первичной переработке нефти, общая мощность которых составляет 390 тысяч тонн или 2 миллиона 850 тысяч баррелей в сутки. А среднесуточный простой мощности в первые 4 месяца года утроился по сравнению с тем же периодом 2025 года и достиг почти 100 тысяч тонн в сутки. Кроме того, в результате ударов сгорели крупные резервуары для хранения нефти в Татарстане, Перми, Ленинградской области и Краснодарском крае. А также была повреждена портовая инфраструктура на побережье Черного и Балтийского морей. Все это вынудило российские нефтяные компании снижать добычу, которая в апреле, по оценке Международного энергетического агентства, рухнула ниже 9 миллионов баррелей в сутки минимального уровня со времен пандемии. В пересчете на годовые объемы Россия откатилась в середину нулевых. Риск дефицита топлива из-за выхода из строя перерабатывающих мощностей вынудил правительство ввести до июля запрет на экспорт бензина. Однако эта мера в разгар посевной кампании может оказаться недостаточной. По словам участников российского топливного рынка, опрошенных изданием «Коммерсант», на оптовом рынке уже сформировался дефицит топлива. А теперь о последствиях. Взлет мировых цен на нефть из-за войны в Персидском заливе для российских нефтяных компаний в значительной степени компенсируется вынужденным сокращением добычи и необходимостью постоянно ремонтировать или заменять дорогостоящее оборудование. Между тем, уже по результатам прошлого 25 года финансовое состояние отрасли резко ухудшилось. Прибыль Роснефти рухнула в 4 раза. У Татнефти и Газпромнефти вдвое, а Сургутнефтегаз и Лукойл ушли в минус. Причем убытки Лукойла из-за продажи зарубежных активов превысило 1 000 000 000 000 рублей. На доходы государства все это влияет не лучшим образом. Падение добычи и отказ от экспорта бензина приводят к недобору нефтегазовых доходов федерального бюджета. И апрельские провальные результаты на фоне высоких мартовских цен – лишнее тому доказательство. Обвал, а то и отсутствие прибыли у нефтяных компаний – удар по региональным бюджетам, поскольку нет прибыли, нет и налога на прибыль. А налог на прибыль – один из основных источников пополнения казны регионов. В завершение остается лишь добавить, что приведенные данные не учитывают того, что с минувших выходных украинские беспилотники стали долетать и до московского НПЗ в Капотне, как и до нефтебаз, расположенных в Московской области. То есть до самых, казалось бы, защищенных мест на территории России. И если в Капотне повторится то же, что произошло в Туапсе, Перми или Рязани, гигантский пожар, нефтяной дождь, то паники на топливном рынке не избежать. Да и не только на топливном рынке.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 19 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский в своих последних заявлениях отметил, что украинская армия сейчас ведет себя более активно, чем российская. Зеленский также все чаще предупреждает Беларусь о неотвратимости тяжелых для нее последствий в случае, если российская армия вновь попытается использовать ее территорию для наступления на Украину с севера. Добавлю, что Беларусь сейчас вместе с Россией проводит учения по отработке применения ядерного оружия. Заявление Зеленского комментирует украинский военный аналитик Денис Попович.
5: Ну, ты понимаешь, что Беларусь является нашим противником, потому что с территории Беларуси началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в феврале 2022 года. И с территории Беларуси было развернуто наступление на Киев. Больше того, Беларусь помогала Российской Федерации очень активно и техникой, и боеприпасами, и ремонтными предприятиями, и так далее. То есть Беларусь непосредственно принимает участие вместе с Россией в войне против Украины. И это нужно понимать. И если мы не будем об этом забывать, да, то есть для нас не будет секретом, почему всякий раз мы должны помнить и предполагать, что попытка провести операцию «Киев-2.0» может повториться. Да, то есть то, что было один раз, то может повториться во второй раз. Это нужно понимать. Да, на сегодняшний день непосредственной угрозы со стороны Беларуси нет. И там не формируются войска. То есть сейчас нет той ситуации, которая была накануне полномасштабного вторжения в 2022 году, когда в Беларуси собирались войска для того, чтобы начать вторжение в Украину. Сейчас такого нету, безусловно. То есть, постоянно на сегодняшний день утверждать, что существует прямая угроза со стороны Беларуси для Украины, было бы абсолютно неправильно и преждевременно. Но все меняется, все может измениться очень быстро. Это, во-первых, нужно понимать. Дальше. Попытки втянуть Беларусь в войну предпринимаются Кремлем на протяжении всех этих 4 лет. Просто Лукашенко отбивается. Он прекрасно понимает, чем для него это может закончиться. То есть белорусская армия на сегодняшний день устарела. То есть она не знакома с современными средствами ведения войны. Она не знакома с дронными технологиями. Она не знает, как защищаться от этих дронов. То есть если Беларусь действительно, не дай бог, для себя, не дай бог, начнет военную операцию против Украины, то это очень быстро для нее закончится, очень плохо для нее закончится. И Лукашенко это прекрасно понимает. Поэтому я на сегодняшний день склонен думать, что все эти его, значит, заявления и даже конкретные действия, это не от того, что он очень хочет воевать, а от того, что он как раз очень не хочет воевать. То есть пытаться продемонстрировать, то есть какие-то действия для того, чтобы не обидеть своего, то есть сюзерена в лице Владимира Путина. Но в то же время пытается вот оттянуть, максимально оттянуть точку времени, когда вот действительно припут к стенке, нужно принимать какое-то решение. У Беларуси ядерного оружия своего нету. Есть российское ядерное оружие, которое размещено на территории Беларуси, и которым Лукашенко активно бравирует для того, чтобы показать, какой он сильный, какой он грозный. Не трогайте меня, и я вас не трону. Но в целом белорусская армия, она достаточно слабая вот в нынешнем отношении, то есть она не располагает теми средствами и не знакома с современными методами ведения войны. То есть любое телодвижение с ее стороны против Украины закончится плохо. А вот против европейских стран, там, например, Литва или Латвия, да, с которыми Белоруссия граничит, то тут немножко другое дело. То есть как раз в этом отношении я бы больше бы говорил об угрозе со стороны Беларуси для европейских стран, для стран Балтии. Вот это вот несколько другая ситуация. А против Украины любые их агрессивные действия для белорусской армии закончатся крайне печально.
0: Мнение украинского военного аналитика Дениса Поповича в фрагментовом интервью «Радио Донбасс. Реалии». Время свободы. Не менее 3 человек погибли, еще несколько с ранениями доставлены в больницу в результате нападения на исламский центр в американском городе Сан-Диего, при котором действует крупнейшая в округе мечеть и школа. Как заявил начальник местной полиции Скотт Уолл, среди погибших охранник центра, действия которого, по-видимому, предотвратили гибель гораздо большего числа людей, в том числе детей. Уолл назвал действия охранника, у которого остались 8 детей, героическими. По словам Скотта Уолла, никто из учеников школы не пострадал. Вот как он описал развитие событий.
6: We have 3 confirmed adults.
0: В исламском центре подтверждена гибель 3 взрослых. Примерно в 11:43 поступило сообщение об активной стрельбе в здании центра. В течение 4 минут наши сотрудники прибыли на место происшествия и сразу обнаружили перед зданием 3 погибших, предположительно жертв нападения. Примерно в это же время начали поступать звонки из района всего в нескольких кварталах оттуда о новых случаях стрельбы. Работник ландшафтной компании, выполнявший свою работу, подвергся обстрелу, но, к счастью, не пострадал. Вскоре на место прибыли полицейские и обнаружили посреди улицы автомобиль с людьми, предположительно причастными к этому инциденту. Оба находившихся в автомобиле человека были мертвы. Это был начальник полиции города Сан-Диего в США Скотт Уолл. По предварительным данным, оба нападавших, это подростки, покончили с собой. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как возможное преступление на почве ненависти, учитывая, что атака была совершена на религиозный объект. Кроме того, на это указывает записка, оставленная предположительно одним из подозреваемых в нападении. Нападение в Сан-Диего осудили президент США Дональд Трамп и губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом. Вы слушаете «Время свободы». Жюри присяжных Федерального окружного суда Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству корпорации OpenAI и ее генеральному директору Сэму Альтману. Присяжные единогласно решили, что Маск подал иск после истечения срока давности. По этому делу в иске Маск утверждал, что он вложил около 38 миллионов долларов в OpenAI как в некоммерческий исследовательский проект. Но Альтман и президент OpenAI Грег Брокман нарушили первоначальные договоренности и превратили организацию в коммерческий бизнес, тесно связанный с корпорацией Microsoft. Маск настаивал, что OpenAI создавалась в 2015 году именно как некоммерческая структура для разработки искусственного интеллекта на благо человечества, а не ради прибыли. В рамках иска Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от руководства компании, прекратить деятельность ее коммерческого подразделения и вернуть организации некоммерческий статус. Размер нанесенного ущерба Маск оценивал в 130-150 миллиардов долларов, заявляя, что эти средства должны быть переданы не ему лично, а некоммерческому подразделению фонда OpenAI. Адвокат Сэма Альтмана Уильям Сэвит поблагодарил присяжных за их решение.
7: 9 очень преданных своему делу и очень внимательных жителей Калифорнии в течение 3 недель слушали показания о том, что произошло при основании и развитии OpenAI. Им не потребовалось и 2 часов, чтобы после рассмотрения сотен и сотен доказательств и многодневных слушаний прийти к выводу, что иск господина Маска – это не более чем запоздалая выдумка, не имеющая никакого отношения к реальности. И этот господин мог делать свои заявления и рассказывать свои истории, но 9 членов этого жюри пришли к выводу, что его истории были всего лишь историями, а не фактами. А факты таковы, что OpenAI – это некоммерческая организация, движимая своей миссией, которая была и будет оставаться верной этой миссии, как она это уже делала.
0: Это был адвокат компании OpenAI Уильям Сэвид. По мнению Сэвида, Илон Маск, который вначале не оценил потенциал рынка искусственного интеллекта, позже пытался взять компанию OpenAI под собственный контроль, и что его иск – это недобросовестная попытка устранить конкурента. Адвокат Илона Маска Марк Тоберов, в свою очередь, заявил, что Маск будет оспаривать вердикт суда присяжных.
8: Это еще не конец. Если подвести итог одним словом, то это апелляция. Появилась, по сути, новая формула для стартапов. Вы получаете субсидии в виде благотворительного финансирования. Когда ваши амбиции требуют большего капитала, просто направляете все плоды этих вложений, в данном случае технологии, в коммерческий сектор. В результате директора и должностные лица благотворительной организации обогащаются на миллиарды. Это совершенно новая формула для Кремниевой долины.
0: Это был адвокат Илона Маска Марк Тоберов. Решение суда открывает для OpenAI путь к выходу на IPO. Речь идет о торговле акциями компании на фондовой бирже. IPO может увеличить капитализацию OpenAI до $1 триллиона. И последняя тема. Сегодня в России разгорелись бурные споры по поводу

0: театр породил чудовище. Знаете, меня еще подстегнуло, что где-то в сети я нашел, значит, какой-то отклик, что это, оказывается, гениально, и что вообще это не каждому дано понять, что там какие-то смыслы скрыты. Ой, какие там смыслы? Там ни одной мысли нет, там даже зарождение мысли отсутствует. Там какая-то невиданная смелость. Смелость — это что? Это когда Клавди говорит Лаэрту: такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать? Вот это что смелость? Это КВН. Причем сегодняшний, а не вот тот, лучших лет. Знаете, Генрих Бёль когда-то написал, по-моему, Генрих Бёль где-то написал, что есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.
1: Это был актер и режиссер Олег Меньшиков. Меньшиков добавил, что молодые режиссеры прикрываются словами «я так вижу», что, на его взгляд, неприемлемо. На следующий день после публикации видео Меньшикова заместитель главы Думского комитета по культуре Дмитрий Певцов заявил, что, цитата, «не видел этот спектакль, но считает, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей». Конец цитаты. Что касается перепродаж билетов на Гамлета в МХТ за 200 тысяч рублей, о чем писали СМИ, то это, по мнению Певцова, ничего не говорит о качестве спектакля. Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже, так что цена билетов ни о чем не говорит, полагает артист и депутат Певцов. Заявление Меньшикова, судя по реакции в соцсетях, заставило вспомнить выступление 10-летней давности худрука Московского театра «Сатирикон» Константина Райкина, говорившего тогда на съезде театральных деятелей о важности цеховой солидарности именно в борьбе с цензурой.
2: «Пая солидарность, как меня папа учил, обязует каждого из нас, работника театра, артиста ли, режиссера ли, не говорить плохо в средствах массовой информации друг о друге и в инстанциях, от которых мы зависим. Ты можешь сколько угодно быть несогласным творчески с каким-то режиссером, артистом. Напиши ему смс-ку злобную. Напиши ему письмо. Подожди его у подъезда. Скажи ему, но не надо в это вмешивать средства массовой информации и делать это достоянием всех, потому что наши распри, которые обязательно будут творческие несогласия, возмущения, но это нормально. Но когда мы, так сказать, заполняем этим газеты и журналы и телевидение, это на руку только нашим врагам, то есть тем, кто хочет прогнуть искусство под интересы власти. Маленькие, конкретные, идеологические интересы».
1: Это был художественный руководитель Московского театра «Сатирикон» Константин Райкин. Заявление, сделанное 10 лет назад, в 2016 году, на съезде Союза театральных деятелей России. Вообще, нынешние выпады Олега Меньшикова и Дмитрия Певцова против нового «Гамлета» в МХТ могут быть направлены и против художественного руководителя театра Константина Хабенского, у которого, кстати, одной из первых ролей на сцене вот этого самого театра был Клавдий в том же «Гамлете» в постановке, увы, трагически погибшего недавно режиссера Юрия Бутусова. А мне самому очень хотелось бы посмотреть и оценить, подчеркну это для себя самого, новую постановку «Гамлета» в МХТ, в которой, как пишет пресса, герои одеты в костюмы из фольги, а вместо поединков на шпагах игры в настольный теннис книгами. У спектакля явно немало тех, кого мы называем хейтерами, и кроме Олега Меньшикова им ответила сыгравшая Гертруду актриса Аня Чиповская.
3: «Позиция «я не понимаю» или «мне не нравится» и «значит это плохо» или «и значит это просто какая-то фигня» — это позиция немножко, ну как, незрелого, что ли, зрителя и исполнителя.
1: Это была актриса Московского художественного театра Аня Чиповская. Совсем недавно, в Международный день театра, я давал вам послушать очень смешной британский скетч, обыгрывающий фразу из монолога Гамлета «Быть или не быть, вот в чем вопрос». Не знаю, соответствует ли теперь этот монолог критериям указа Путина номер 809. Подошел бы скорее монолог начальника железной дороги Уржумова из фильма 1983 года «Магистраль» по повести молодого тогда писателя Валерия Барабашова

0: Горячие перегоны. Барбашов в разное время был военным, крановщиком, инструктором горкома комсомола, служил в армии, он лауреат премии Министерства путей сообщения, КГБ, Союза писателей, Союза журналистов, трижды лауреат премии МВД, автор книг «Господа бандиты», «Белый кайф», «Операция Шакал», «Донская вендетта», «Стрелы мести» и многих других. Но вернусь к монологу Уржумова. Его фрагмент исполняет Кирилл Лавров.
1: Самое узкое место сейчас – это сортировочные станции. Они не справляются с возросшим вагонопотоком. Линейно-технические станции тоже работают с перегрузками. Поэтому, несмотря на парк мощных, современных, скоростных электровозов, скорость линейная на участках продолжает падать. А это влечет за собой задержку оборота грузовых вагонов.
2: Опять объективные причины.
1: Нет, ну почему? Есть и наши упущения. Но главное, вот скажите мне, товарищ Гаджиев, насколько увеличился выпуск продукции вашего завода за последнюю пятилетку?
3: У вас в полтора раза. Машина «Бур» в полтора раза. Экскаваторный завод в три раза. Количество перевозимых грузов выросло в несколько раз. А пропускная способность железной дороги осталась практически прежней. Мы запустили капитальное строительство вторых путей, сортировочных станций, депо, наших производственных железнодорожных мощностей. Вот, к примеру, сегодняшнее ЧП. Сегодняшнее ЧП, ведь тут, помимо ошибок службы движения, тут же есть еще одно. Короткие запасные пути. Они уже не вмещают тяжеловесные поезда. Я уж не говорю о сдвоенных составах, за которыми будущее железной дороги. Упустив время, не добившись капиталовложений, мы лишили себя транспортной силы, и вагонопоток захлестнул дорогу.
0: За этими словами следует реплика: ну а куда же вы смотрели в исполнении Владимира Меньшова, прикрывающего лицо рукой, почти уверен, чтобы, как говорят в актерской среде, не расколоться. Но если горячие перегоны переделать в пьесу и поставить, то из зрительного зала ничего заметно не будет, и тогда и Дмитрий Певцов, и Олег Меньшиков точно будут довольны. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
4: Студия подкастов «Радио Свобода». Каким вам представляется будущее России?
5: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
6: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
7: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
8: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии на войне. На этот раз о случаях такого вида насилия в отношении мужчин, а также о том, как расследуют подобные военные преступления, совершенные в Украине. С вами Александра Вагнер. В этом году Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине опубликовала свой третий доклад. В нем описаны в том числе случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. С начала войны известно о том, что такое насилие происходило на ныне освобожденных территориях Украины, а также продолжает происходить как на оккупированных Россией территориях, так и непосредственно на российской территории в колониях, где содержатся украинские пленные. Некоторые описанные случаи члены независимой комиссии, индийский адвокат Вринда Гровер, колумбийский юрист Пабло де Грейв и норвежский судья Эрик Мёссе, который в прошлом был председателем Международного уголовного трибунала по Руанде, называют военными преступлениями. В последнем докладе ООН подробно описаны случаи пыток с сексуализированной окраской и угрозы изнасилования военнопленных мужчин. Цитирую. Бывшие заключенные мужчины рассказывали об угрозах изнасилования, неприемлемых прикосновениях во время инвазивных личных досмотров и генитальных пытках. По словам одного из пострадавших от побоев и ударов электрическим током по гениталиям, один из истязателей сказал ему: «Я тебе все отобью, чтобы ты не смог больше делать детей». Аналогичное заявление было сделано другому задержанному. Пострадавший рассказал о попытках, применявших пытки лиц, отрезать ему пенис, чтобы у него больше не было детей. Конец цитаты. В большинстве случаев, помимо сексуального насилия, жертв избивали, пинали их ногами или иным образом причиняли им сильную боль, говорится в документе. Человечество уже переживало, к сожалению, то, что происходит сейчас в Украине, которая столкнулась с российской агрессией. Во время югославских войн сексуализированное насилие использовалось намеренно некоторыми сербскими военными как инструмент войны против боснийцев и хорватов. Во время Международного трибунала по бывшей Югославии несколько уголовных дел касались так называемых лагерей изнасилований, развернутых сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Несмотря на то, что со времен начала югославских войн прошло уже несколько десятилетий, жертвы сексуализированного насилия только сейчас соглашаются рассказать, что с ними происходило в прошлом. Журналистка сербской службы BBC Ивана Георгиевский смогла поговорить с пережившими сексуальное насилие мужчинами в частично признанном Косове только в июне этого года. В войне на Балканах, разразившейся после развала Югославии, погибли около 130 тысяч человек. По приблизительным подсчетам, от 10 до 20 тысяч человек были изнасилованы в одном только Косово. Сейчас 2000 косоваров, мужчин и женщин, попросили о признании их жертвами войны. На данный момент 1600 человек, включая более 80 мужчин, получили этот статус, говорит Ивана Георгиевский.
11: Это ситуация, о которой говорилось еще во время боснийской войны. Я напомню, что война в Боснии началась за несколько лет до войны в Косово. И женщины, которые пережили войну в Боснии, в основном это были мусульманки, после конца войны, после Дейтонского соглашения в 1995 году, начали требовать от учреждений вот новой страны Боснии и Герцеговины наказать преступников за изнасилование во время конфликта. И я тоже хочу напомнить, что часть процессов против преступников она велась в Международном трибунале в Гаге. И когда трибунал в Гаге начал судить преступников за военное преступление во время войны в Боснии, изнасилование не считалось военным преступлением, но активистки из Боснии и Герцеговины долго настаивали на том, что это надо признать как отдельное военное преступление. И это и случилось. Изнасилование как военное преступление первый раз в мире признали военным преступлением в международном законодательстве только после войны в Боснии.
10: Какие случаи сексуализированного насилия рассматривал трибунал и сколько людей было наказано вот за совершение этого военного преступления?
11: Первый случай, когда трибунал в Гаге судил кого-нибудь по подозрениям в сексуализированном насилии, это был случай против человека по имени Душка Тадич. Это был бывший председатель местного представительства Сербской демократической партии на северо-западе Боснии. И в то же время процесс против Тадича был первым международным процессом за военные преступления, в котором упоминалось и сексуализированное насилие. И после этого случая в 97-м осудили еще 3 человека в Гааге, и в 2000 году осудили еще одного человека за сексуализированное насилие во время войны в Боснии.
12: Сейчас в связи с войной в Украине говорится очень много о том, что сексуализированное насилие происходило не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин. Но очень мало вообще известно о том, что происходило действительно вот в этой области с мужчинами, потому что они реже рассказывают о происходящем. Но тем не менее, вот в связи с войной в Косове вы рассказываете о том, что мужчины все-таки начали говорить. Скажите, пожалуйста, почему это произошло именно вот спустя так много лет после окончания войны? И, может быть, есть какие-то причины, которые заставили их все-таки рассказать о том, что с ними случилось?
11: До того, как в 2018-м в Косово появились мужчины, албанцы, которые начали рассказывать о том, что их изнасиловали во время войны, были случаи мужчин из других бывших югославских республик, которые пережили войну в Боснии, в Хорватии, которые рассказывали о том, что с ними такое произошло. То есть было известно в определенной степени, что есть и мужчины, которых изнасиловали во время Балканских войн. Но они чаще всего не рассказывали об этом публично. И я не могу привести ни один пример мужчины из балканских стран, которого изнасиловали во время войны, который публично об этом рассказывал до сих пор. Свидетельства из боснийской и хорватской войны появились уже под конец 90-х и начало 2000-х, потому что в Боснии и Хорватии тогда существовали законы, которые признавали изнасилование во время войны как отдельное преступление. И существовало понятие, что об этом надо рассказать. В Косово такое понятие появилось только после того, как Косово приняло закон, что люди, пережившие изнасилование во время Косовской войны, могут получить статус гражданской жертвы войны и в соответствии с этим определенную финансовую компенсацию. Это было в 2018 году, и правительство Косово начало стимулировать женщин, а также и мужчин, рассказывать свои истории. История, которую я написала в этом году, это история двух албанцев, которые согласились на условия анонимности рассказать, что с ними произошло во время Косовской войны. И у меня сложилось такое впечатление, что несмотря на то, что они оба понимают, что об этом нужно рассказывать, никто из них, мне кажется, никогда в жизни не собирается публично с этим выступить, потому что очень сильно можно почувствовать в разговоре с ними и стыд, и страх того, как общество будет смотреть не только на них, а тоже на их семью. Косовское общество до сих пор является довольно традиционным, и это относится к большинству обществ на Балканах. Но я бы сказала, что эти перемены в Косово приходят чуть медленнее.
12: Были ли наказаны виновные за вот эти преступления? Или, может быть, больше наказаний, больше приговоров было вынесено после того, как люди действительно заговорили, и их свидетельства стали известными, и, может быть, они называли какие-то имена? То есть связано ли это было с увеличением количества дел судебных и приговоров обвинительных? Или все же эта программа и этот закон были направлены на то, чтобы жертвы насилия были все-таки поддержаны хотя бы вот по прошествии стольких лет после окончания войны?
11: Законы направлены, конечно, и на то, чтобы поддержать жертв, но и на то, чтобы наказать преступников. И в Косово есть несколько негосударственных организаций, которые работают с жертвами изнасилований, которые произошли во время войны. Но наказанных преступников в целом в странах бывшей Югославии очень-очень мало. А в Косово только один человек приговорен к тюремному заключению в связи с изнасилованием и пыткам в отношении гражданских лиц. И это был Зоран Вукотич, бывший полицейский сербского происхождения. И в процессе против Вукотича, который ввелся перед косовским судом, доказали, что Вукотич изнасиловал 16-летнюю девушку в районе Митровицы, это город на севере Косово, во время войны. И это был исторический приговор в косовском правосудии, первый раз, что кого-нибудь осудили за такое преступление. Но его, как я уже рассказала, осудили за изнасилование женщины. И насколько мне известно, и насколько известно экспертам, с которыми я недавно общалась, пока нет ни одного процесса, который ведется перед косовскими правоохранительными органами за изнасилование мужчин во время войны. Возможно, есть список подозреваемых, но конкретного процесса нет.
12: Почему так мало людей удалось наказать за то, что они совершили? Какие проблемы возникают у правосудия в связи с этим?
11: Одна из проблем, о которой рассказывают косовские эксперты, которые работают с жертвами, это то, что сами жертвы часто не знают, кто люди, которые совершили над ними это преступление. И тоже были случаи, что были групповые изнасилования, или что преступники носили маски или балаклавы, так что их лиц не было видно. Еще одна проблема — это, например, если произошло групповое изнасилование, у людей часто нет контактов других жертв, которые находились в той же группе, и нету коммуникации между ними, которая бы, возможно, могла способствовать тому, чтобы они, ну, там, поделились информацией, которая у них есть, и чтобы у них была более детальная картина того, что произошло. Я, например, в Косово общалась с мужчиной, который пережил групповое изнасилование в тюрьме, в которую он подозревает, его посадили сербские паравайны, но он даже не знает, кто именно, как называлось, например, это подразделение. Единственное, что он вспоминает, что это люди, которые в основном говорили на сербском, но некоторые из них говорили и на албанском. И он сказал, что, например, я бы очень хотел найти людей, которые были со мной в тюрьме и пережили то же самое, но я боюсь постучать в двери людей, про которых, я думаю, возможно, они были со мной в группе, потому что что будет со мной, если я делаю ошибку и постучу не в ту дверь. Были случаи, особенно в Боснии, когда люди, в основном это были группы женщин, точно знают, кто их изнасиловал. Были даже случаи, что эти люди продолжают жить в их городе или деревне, или в соседней деревне. Но прокуратура не хочет, особенно в части Боснии, где большинство людей, которые там проживают, сербы, просто правоохранительные органы не делают достаточно, чтобы этих людей наказать. И, наверное, есть случаи, когда просто невозможно собрать все нужные доказательства о том, что произошло. Вот эти материальные доказательства преступления, как и изнасилования, не исчезают очень быстро. То есть их сегодня не найти.
12: Вы рассказывали о том, что во время боснийской войны была группа женщин, которые очень сильно отстаивали права свои, да, и они открыто говорили о том, что с ними произошло. Почему именно они стали, в общем, основным двигателем того, что сексуализированное насилие стало восприниматься и наказываться как военное преступление?
11: Причина в том, что в Боснии существовали так называемые отели для изнасилования. Что это значит? Это были места, центры, иногда это были частные дома, иногда это были бывшие отели. Есть отель «Вилы на Влас», который находится в Республике Сербской, которая во время войны использовалась как место, как лагерь для изнасилования, где в основном сербы приводили боснийских мусульманок и держали их там месяцами, и пытали, и насиловали. Есть сотни женщин, которые не пережили это насилие, и подозревается, что часть их похоронены в массовых могилах женщины, которые это пережили. Наверное, потому что это были часто женщины из одной деревни или из соседних деревень. В то же время они провели месяцы вместе. И, наверное, у них было вот это чувство коллективной травмы. И были уже знакомые женщины, с которыми об этом можно было общаться. И я подозреваю, что из-за этого для них было проще, потому что они на массовом уровне это пережили. А если говорим о войне в Косово, например, есть рассказы о том, что были определенные частные дома, в которых изнасиловали мужчин и женщин и другие места, что это происходило в тюрьмах, но нету примера, который полностью соответствует тому, что произошло в Боснии. То есть просто уровень, на котором это произошло в Боснии, был так страшное, что мы очень быстро об этом узнали.
12: А с каком количестве жертв можно говорить в случае Балканских войн?
11: В принципе, мы не знаем. И данные, которые у нас есть, и которые есть у международных организаций, им нельзя доверять полностью. Почему? Потому что международные организации во многом опирались на местных организаций. И у нас до сих пор есть жертвы изнасилований мужчины и женщины, которые об этом не рассказывали, или которые погибли, к сожалению, во время войны. Так что это число определить очень трудно. В Косово горелось около 20 тысяч жертв изнасилования в период от 98 по 99 год, сколько длилась война в Косово. Но есть эксперты, которые утверждают, что этим цифрам нельзя доверять, потому что есть этот риск, что иногда государство манипулируют этими цифрами, потому что в этом есть политический интерес, чтобы показать, кто больше пострадал. И это иногда, к сожалению, становится частью политической повестки.
12: В связи с войной в Украине говорят о сексуализированном насилии практически постоянно. Есть жертвы даже, которые уже согласились рассказать об этом. В том числе говорится о том, что некоторые мужчины пострадали от сексуализированного насилия. Почему, по вашему мнению, во время войны вот такие формы насилия становятся, ну вот прямо, ну если не массовыми, то на виду, да, и это не единичные случаи, как в случае мира. Вот что, по вашему мнению, приводит к тому, что вот этот всплеск сексуализированного насилия наступает именно во время войны?
11: Многие люди, с которыми я общалась, как жертвы, так и эксперты, рассказывают о том, что изнасилование во время войны имеет другой уровень. Особенно в Косово и в Боснии о нем говорилось как об инструменте этнической чистки. Под конец 90-х и начало 2000-х рассказывал Amnesty International в своих докладах. Сейчас говорим о женщинах, потому что женщины могут рожать. Если впоследствии изнасилования женщина получит ребенка, а у определенного государства есть территориальные претензии, это уже на массовом уровне может поменять этнический состав определенного края. И это то, что отличает изнасилование как военное преступление от изнасилования в невоенное время.
12: Ивана Георгиевский обращает внимание и на то, что память о жертвах насилия стирается. И происходит это потому, что в местах, где происходило сексуальное насилие во время войны, не возникают мемориальные комплексы, призванные напомнить о том горе, которое пережили подвергшиеся насилию народы.
11: Почти никакой мемориализации публичной на Балканах сегодня нет. И отель «Вилла на Влас», который я упомянула в части Боснии и Герцеговины, которая называется «Республика Сербская», он сегодня используется как отель. Туристы, которые туда приезжают, чаще всего не знают, что они выбрали ночевать в отеле, в котором 30 лет назад находился лагерь для изнасилования. На мой взгляд, это очень важная вещь, которую надо изменить в будущем. Потому что если что-то так страшное произошло, то об этом надо как-то сообщить и проходящим, и туристам, которые могут забронировать номер в бывшем военном лагере.
12: Сербская журналистка Ивана Георгиевская рассказывала о сексуализированном насилии во время югославских войн. Вы слушаете подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа занимается проблемой сексуализированного насилия в условиях войны в Украине. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
13: Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. А люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы, там, условно, получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. Эти люди становятся настолько запуганными, они боятся вообще кому-либо, даже своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходят к нам или уже сразу на допрос, если получается так организовать. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
12: Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
13: Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли, пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, идет речь больше о наемниках. Они расследовали и сами это. Пусть это и небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент. Я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебное расследование еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления и где-то теряли, скажем так, бдительность. Были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли в установлении их личности.
12: Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Не могли бы вы рассказать об этом уровне вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России? Что вообще пишут в этих материалах?
13: А если мы говорим об обращениях в международную инстанции любые. Кстати, надо сказать, что мы, скажем так, одна из немногих точно. Я даже допускаю, что возможно прям чуть ли не исключение. Но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть поданным в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями. Если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз вот именно после первичного нашего заявления не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Отвечают, если это трупы уже, ну, это, конечно, другая категория, но, тем не менее, были такие случаи. Они даже сообщали, ну, это было раз, там, они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело. Но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, ничего существенного. Да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Обращаемся. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Не потому, что это Российская Федерация, а с любой другой страной по любому другому вопросу.
12: Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине. Это был 5-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, почему уничтожение объектов культурного наследия во время войн может рассматриваться как военное преступление, а также о том, как Россия нарушает условия ведения боевых действий по отношению к культурным объектам, то есть правила, созданные по итогам прошлых войн. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
14: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.
15: Какие перемены нужны России?
16: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
17: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
18: Перемены нужны масштабные.
19: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
18: Да никаких, все нормально.
19: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
18: Глобальные.
20: Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
21: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
15: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Говорит Радио «Свобода».
15: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
15: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. О чем спорят, говорят. Три бывших зэка о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии четвертый зэк Владимир Юрасов. Эфир 8 февраля 1974 года.
22: Со мной в студии сегодняшние гости Радио Свободы. Писатель Геннадий Андреевич Хомяков, биолог Сергей Георгиевич Мюге и юрист Юрий Львович Гендлер. Все они бывшие заключенные советских лагерей. Геннадий Андреевич просидел в разных лагерях 8 лет, с середины 20-х годов до начала 30-х. Сергей Георгиевич Мюге просидел в карагандинских лагерях – 4 года, с 49 по 53. Юрий Львович Гендлер сидел 3 года в мордовских лагерях, с 68 по 71. Кстати, Сергей Мюгей и Юрий Гендлер выехали из Советского Союза за границу только в прошлом году. Я сам тоже бывший ЗК, был арестован в Ленинграде в 37 году и сидел в Сигежлаге НКВД в Карелии до 41 года. В начале войны, во время бомбардировки этапного эшелона, бежал. И таким образом из 10-летнего срока просидел только 4 года. Тема нашей сегодняшней беседы – книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». На 38-й странице Солженицын пишет, что его огромное исследование о терроре в Советском Союзе потребует, привожу его слова, «много дополнений от людей, знающих и оставшихся в живых». Мы четверо собравшихся сегодня в студии «Радио Свободы», и есть такие люди, жившие в разное время на разных островах этого самого архипелага ГУЛАГа, по-разному спасшиеся, оставшиеся в живых. А главное, мы сейчас живем в мире, где можем откровенно, без оглядки, рассказывать о своем опыте бывших советских заключенных. Вот, например, Геннадий Андреевич, старый соловчанин, в 50-х годах опубликовал за границей две книги очерков об этом своем опыте «Трудные дороги» и «Соловки». Я в своем романе «Параллакс», вышедшем по-английски в 66-м году в Нью-Йорке, а по-русски в 72-м году, описал женский послевоенный лагерь на Урале, известного генерала Серова, когда он был заместителем начальника СМЕРШа и заместителем главноначальствующего советской военной администрации в Германии, и других работников органов, от простых следователей до начальника областного управления МГБ. Юрий Львович Гендлер в последнее время много выступает по американскому телевидению и перед представителями американской академической интеллигенции и тоже рассказывает о своей жизни в лагерях. Все мы читали книгу Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», вернее, первые ее две части, недавно опубликованные в Париже «Вимко Пресс». Что вы думаете об этой книге? Начнем с вас, Геннадий Андреевич.
1: Книга эта, по ее значению, огромна. В ней стопудовая тяжесть правды. Она давит на ваше сознание, на совесть. И приковывается, прежде всего, в целом, а потом уже в деталях. Одолев ее, надо дух перевести. Без этого ее не охватишь. А без общего охвата в массе деталей можно попросту утонуть, раствориться без остатка. Общеизвестно, что о большевистском терроре давно есть десятки книг русских иностранных авторов. Многие-многие из нас испытали его на себе, на собственном опыте. Но даже и на нас, знающих, книга Солженицына все равно производит огромное впечатление. Очевидно потому, что она показывает этот террор на десятках примеров в сгущенном, сконцентрированном виде. Прежние свидетельства тоже важны, говорили больше о единичном опыте. В книге Солженицына этот единичный опыт собран, показан в обобщении и в его истории, в развитии натиска на людей. В такой полноте этот небывалого трагизма опыт никем еще не освещался, и потому получился неотразимой силы документ, мимо которого отныне никто не может пройти из думающих о жизни нашей Родины. У Солженицына получилось, можно сказать, не боясь впасть в ложный пафос, как бы соборное, всенародное свидетельство, игнорировать которое немыслимо, и в этом его необычайное, я бы сказал, грозное значение. Читая книгу Солженицына, нельзя не спрашивать себя, о чем это, откуда, почему? Официальное объяснение говорит, это все от культа личности, а он давно партией осужден, и незачем ворошить прошлое. Но это объяснение ничего не объясняет. Террор начался не в 30-е годы, а тогда, когда ни о каком культе и помина не было. Почему же он возрастал и возрастал, захватывая миллионы людей? Так называемое разоблачение культа личности, проделанное еще при Хрущеве, был далеко не полным, половинчатым. но я о нем теперь предпочитаю помалкивать. Между тем, без вскрытия причин преодолеть эту одну из главных язв режима немыслимо. Солженицын в отношении причин не ставит точек над «и» со всей отчетливостью. В одном месте он соглашается с Кестлером в том, что так покорно, без сопротивления, признавались в несодеянном крупные коммунисты типа Бухарина, Рыкова, Зиновьева. Но это относится только к ним. А почему сажали, расстреливали, уничтожали в лагерях миллионы и миллионы некоммунистов, простых смертных? И в то же, и в другое время, до Ежовщины, и после. Сажают и теперь, хотя и в меньшем числе. Террор большевизма многим непонятен и теперь. Слишком он бессмыслен, неоправдан, чудовищен, нелеп. Ему придумывались и придумываются нередко тоже нелепые же объяснения. Например, бывший социал-демократ Валентинов, хорошо знавший Ленина и написавший о нем за границей несколько книг, говорил о Ежовщине, что никакого рационального объяснения не может быть. Она – результат сумасшествия Сталина, его заболевания паранойей. Архипелаг ГУЛАГ помогает увидеть и понять не только весь этот террор и его технику, но и его причины. Читая эту книгу, вы видите беспрерывную, нескончаемую борьбу так называемых органов диктатуры против народа, борьбу, перерастающую в жуткое, иррациональное явление. И чтобы справиться с ним, преодолеть его, надо его видеть полностью и полностью осознать, так, как делает это Солженицын в своей книге. Без этого, я в этом убежден, никакого оздоровления общественной жизни в стране добиться нельзя.
22: Спасибо, Геннадий Андреевич, спасибо. Теперь Юрий Львович Гендлер. Юрий Львович, что вы думаете о книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»?
2: На меня книга «Архипелаг ГУЛАГ» тоже оказала колоссальное впечатление, даже ни с чем не повторимое впечатление. Я читал ее несколько ночей подряд и поочередно то плакал, то смеялся. Это без всякого преувеличения. Я сравнивал свое впечатление с впечатлением о книге многих других людей, и русских, и американцев, которые прочли эту книгу пока по-русски. И их мнение о книге совпадает с моим. Безусловно, есть разные мнения об этой книге. Некоторые не согласны с отдельными деталями, но все в целом признают, что эта книга одно из уникальных явлений в литературе нашего столетия. На мой взгляд, это лучшая книга нашего столетия. Как-то в начале 50-х годов Пастернак сказал, что на такие темы нужно писать так же, с таким же талантом, как Достоевский. И мне кажется, что, наконец, появилась книга, которая написана именно с таким талантом. И книга Солженицына написана не только талантливо. Это смесь таланта, ума, знаний, фактического материала, личного опыта. И что очень важно, эта книга исключительно искренняя. Солженицын исключительно искренне сам анализирует свою позицию, свой духовный рост. Он показывает, как от молодого человека, который уважал Ленина и, в общем, был промарксистски настроенным, он пришел к совершенно противоположным взглядам под воздействием своего опыта в архипелаге ГУЛАГ, под воздействием встреч и бесед с людьми, которых он встретил, путешествуя по этому архипелагу. Я тоже имею определенный опыт лагерной жизни. И, конечно, мой опыт несравним по своему значению с опытом Солженицына, потому что я уже сидел в несколько иных лагерях, в тех лагерях, где все-таки проблема выжить не стояла так остро, как она стояла во времена Солженицына. И тем не менее, весь слог Солженицына, весь его подход к теме, весь его встречи с людьми мне страшно напоминают мне мой собственный опыт, мои собственные встречи, разговоры, которые Солженицын вел с заключенными в свое время. Мне страшно напоминают разговоры, которые я вел со своими друзьями в тюрьме и в лагере. Я боюсь, что юмор Солженицына не будет иногда понятен западному читателю, что книга Солженицына исключительно трудна для перевода. Но, тем не менее, я уверен, что достоинство и смысл книги дойдут до всякого читателя, как до западного, так уж, конечно, и до советского. И еще мне хочется отметить, помимо всех прочих литературных достоинств книги, то, что эта книга является, помимо всего прочего, героический акт. Я понимаю, насколько это было трудно в лагерях, собирать материалы, перевозить эти материалы из лагеря в лагерь, спасать их во время так называемых шмонов, то есть обысков. Это был подвиг писателя, человека и гражданина.
22: Спасибо, Юрий Львович, спасибо. Теперь Сергей Георгиевич Мюге. Сергей Георгиевич, ваше мнение о книге «Архипелаг ГУЛАГ»?
3: Эта книга произвела на меня неизгладимые впечатления. Она заставила вспомнить о судьбах людей, прошедших перед моими глазами на Лубянке, в Бутырках, в лагерях. Это были люди, посаженные в самые различные годы советской власти, по самым различным делам. Мой опыт общения с ними позволяет мне со всей ответственностью заявить, все, что описывает Солженицын, это сущая правда. Его книга напомнила мне о том, что я знал, но начал забывать. А ведь память о погибших – это показатель культуры народа. Вот представьте себе, что в СССР или за рубежом кто-то заявит о том, что всех погибших в войну солдат, неважно, геройски они погибли или по глупости командования, следует забыть. Думаю, что такое заявление вызвало бы гнев не только в семьях погибших, но и всего советского народа. Но раз ему мало в СССР семей, члены которых погибли в бескрайних просторах архипелага ГУЛАГ? Почему призыв к их забвению не вызывает справедливого гнева? Только потому, что этот призыв исходит не от частного лица, а от правящей верхушки? И почему эта верхушка так заинтересована в забвении погибших? Не для того ли, чтобы скрыть свои преступления? Не для этого ли она объявляет Солженицына клеветником? Тогда возникает жгучий вопрос, почему нынешнее советское правительство хочет скрыть преступления своих предшественников? Ведь неразоблаченные преступления могут снова повториться.
22: Спасибо, Сергей Георгиевич, спасибо. Вот вы сказали, что стали забывать о лагерной своей жизни, об аресте, следствии. Может быть, это своеобразная защитная реакция человека? Но в Советском Союзе партийное руководство после разоблачения некоторых преступлений сталинского террора, после 20-го и 22-го партсъездов, приказало забыть о прошлом, вычеркнуть из памяти народа страшный полувековой террор, погубивший миллионы безвинных людей и искалечивший жизни другим десяткам миллионов людей. Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» на странице 305 пишет: «Мы все забываем. Мы помним не быль, не историю, а только тот штампованный пунктир, который хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением. Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа – да. Обидное свойство. Может быть, оно и есть от доброты, а обидное. Оно отдает нас добычею лжецам». Вот в чем, по-моему, великое значение подвига Солженицына, его книги «Архипелаг ГУЛАГ». Она восстанавливает в памяти то, что забывать нельзя, то, что советское руководство заставляло и заставляет людей забывать. А забыть такое значит отдавать себя добычею лжецам. Появление книги «Архипелаг ГУЛАГ», написанной лучшим и честнейшим русским писателем нашего времени, это противоядие против возможного повторения ужасов, пережитых советским народом. Когда я читал «Архипелаг ГУЛАГ», я поймал себя на мысли, что почти все, о чем в книге рассказывается, я знаю по своему заключению, по бесконечным рассказам в тюремных камерах, в лагере, где довелось сидеть, наконец, по десяткам книг, опубликованным за границей бывшим ЗК, советскими гражданами и иностранцами, вырвавшимися на волю, наконец, по некоторым книгам самиздата. Но книга «Архипелаг ГУЛАГ» потрясла меня тем, как она написана, тем, как автор систематизировал опыт всех потоков террора, а также своими предельно точными обобщениями, показав корни и причины советского террора. И еще Александр Солженицын показал себя мудрым человеком тем, что опубликовал эту свою книгу сейчас, когда в мире происходят события, от которых зависит, быть человеку на земле или не быть, быть людям и народом, человечеству, добычей лжецов или нет. Если раньше, скажем, Ллойд Джордж говорил, что торговать можно и с каннибалами, то сегодня все думающие люди громко заговорили на страницах газет, журналов, по радио, по телевидению, в академических, политических кругах, правительственных, даже во многих деловых кругах, что и во всех делах, внутренних и международных, главная решающая сторона дела – моральная. И книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» сыграла, а еще больше сыграет, огромную роль в этом нравственном пробуждении в мире, в переоценке ценностей, которая началась. А теперь спасибо всем участникам беседы.
5: Мы передавали беседу о книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В беседе участвовали Владимир Юрасов, писатель Геннадий Андреевич Хомяков, юрист Юрий Львович Гендлер и биолог Сергей Георгиевич Мюге. Все бывшие в разное время заключенные советских лагерей, бывшие жители разных островов архипелага ГУЛАГ.
0: Эфир 8 февраля 1974 года.
6: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
0: «Золотой запас свободы» к столетию со дня рождения Николая Бердяева. Предлагаем отрывок из его работы «Истоки и смысл русского коммунизма». Эфир 7 февраля 1974 года.

По случаю исполняющейся 6 марта столетней годовщины со дня рождения Николая Александровича Бердяева мы включили в программу «С другого берега» несколько наиболее известных произведений этого русского философа. Несколько слов о Николае Бердяеве. Николай Александрович Бердяев родился 6 марта 1874 года в Киеве в военной дворянской семье. В юности он увлекался идеями марксизма и принимал участие в социалистических кружках, за что был сослан в Вологду. Сравнительно рано Бердяев осознал несостоятельность материалистической идеологии, по своей логике отрицающей духовную ценность человека. Бердяев стал последователем трансцендентального идеализма, который он довольно долго соединял с социальной программой марксизма. В годы революции Бердяев принял участие в создании Вольной религиозно-философской академии. В 1922 году вместе с другими философами-учеными он был выслан из России и поселился в Берлине. Впоследствии он переехал на жительство в Париж. Николай Александрович Бердяев скончался 23 марта 1948 года. Сегодня мы продолжим чтение книги профессора Николая Александровича Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». На русском языке эта книга вышла в издательстве «Имко-пресс» в 1955 году в Париже. В предыдущих разделах

Проводя сравнение между идеалистами 40-х и мыслящими реалистами 60-х годов XIX века, Бердяев показывает полярность их взглядов и мышления. Идеалистам 40-х годов были свойственны высокие стремления, любовь к прекрасному. Тип мыслящего реалиста носил обратные черты. Он был чужд мечтательности и романтизма, склонен к цинизму, враг эстетики, признавал лишь естественные науки. В начале главы «Русское народничество и анархизм» Бердяев, объясняя происхождение народничества, пишет, что огромную роль в психологии народничества играло чувство вины перед народом. Народничество видело, что вся их жизнь и культурная основа построены на эксплуатации народного труда. Сейчас мы продолжим чтение книги Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Передача продлится приблизительно 25 минут и начнется через 15 секунд.

Начало 60-х годов было эпохой либеральных реформ, освобождения крестьян, судебной реформы, учреждения земства. Было несколько лет большей гармонии, относительной примиренности левой интеллигенции с властью и желания участвовать в осуществлении реформ, идущих сверху. Герцен и даже Чернышевский пишут хвалебные статьи о крестьянской реформе Александра II и готовы поддерживать в этом деле правительство. Мечта интеллигенции об освобождении крестьян осуществляется. Но эти весенние настроения продолжались недолго. Реакционное настроение сверху и революционные настроения снизу стали нарастать, и атмосфера делалась все более и более нездоровой. Очень скоро при дворе и в дворянстве, по которому ударило освобождение крестьян, обнаружились реакционные настроения, враждебные реформам. По отношению к интеллигенции победила обычная регрессивная тенденция. Аффект страха стал преобладающим в правящем слое. Да он и всегда был преобладающим у русской власти вследствие раскола русской жизни и неорганического характера русского государства. Началось революционное движение, которое выразилось в террористических актах против Александра II. Реакционные настроения командующих классов вызывались их интересами и страстями. Эти настроения реализовались в репрессиях, которые, в свою очередь, вызывали революционные настроения и акты. Получался порочный круг. Революционные акты изменить строя не могли, так как огромная масса народа все еще верила в священность самодержавной монархии. Интеллигенция недостаточно понимала, что русская монархия не могла держаться голым насилием, что она опиралась на религиозные верования народа. Крестьяне были освобождены с землей. Мнение тех, которые требовали освобождения крестьян без земли и, значит, пролетаризации их, оказалось побежденным. Но крестьяне, несмотря на то, что владели большой частью земли, остались неустроенными и недовольными. Уровень сельскохозяйственной культуры был низкий, примитивный, и крестьянам не хватало земли для пропитания. Сословный строй остался, и человеческое достоинство крестьянства осталось униженным. В бытовом отношении Россия продолжала быть страной дворянской, и феодализм не был вполне преодолен. До самой революции 1917 года оставались магнаты, владевшие огромными землями. Нравы были феодальными. Несмотря на огромное значение реформы, все были недовольны. После освобождения крестьян революционное однородничество

0: аграрный социализм получили новые мотивы. В России началось развитие капиталистической индустрии, хотя и в слабой степени возрастала буржуазия. Деревенские кулаки превратились в буржуазию. Вопрос о том, может ли Россия миновать капиталистическую стадию, стал более острым.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Для крайних максималистических революционных течений конца 60-х годов наибольший интерес представляет зловещая, жуткая фигура Нечаева, характерная русская фигура. Он был основателем революционного общества «Топор» или «Народная расправа». Нечаев составил катехизис революционера, документ необычайно интересный, единственный в своем роде. В этом документе нашли себе предельное выражение принципы безбожной революционной аскезы. Это правила, которыми должен руководствовать настоящий революционер, как бы наставление к его духовной жизни. Нечаевский катехизис революционера до жуткости напоминает вывороченную православную аскетику, смешанную с изуитизмом. Это что-то вроде Исаака Сириянина и вместе с тем Игнатия Лойолы революционного социализма, предельная форма революционного аскетического мироотвержения, совершенной революционной отрешенности от мира. Нечаев был, конечно, совершенно искренний, верующий фанатик, дошедший до изуверства. У него психология раскольника. Он готов сжечь другого, но согласен в любой момент и сам сгореть. Нечаев напугал всех. Революционеры и социалисты всех оттенков от него отреклись и нашли, что он компрометирует дело революции и социализма. Даже Бакунин отверг Нечаева. Нечаев и нечаевское дело послужило поводом к написанию «Бесов» Достоевского. Дело об убийстве нечаевцами студента Иванова, заподозренного в провокаторстве, поразило воображение Достоевского и изображено им в убийстве Шатова. Петр Верхоменский, конечно, мало походит на Нечаева и производит впечатление пасквиля, но психологически Достоевский раскрыл много верного. В катехизисе Нечаева есть что-то мистическое. Для нас особенно интересно, что Нечаев во многом предвосхищает тип большевистской организации партии, крайне централизованной и деспотической, в которой все идет сверху. Нечаев хотел покрыть всю Россию такими маленькими революционными ячейками с железной дисциплиной, для которых все дозволено для осуществления революционной цели. Нечаев презирает народные массы и хочет их сверху вести к революции. Он отрицает демократию. Как рисует Нечаев тип революционера? Революционер – обреченный человек. Он не имеет личных интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности, даже имени. Все в нем захвачено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью – революцией. Революционер порвал с гражданским порядком и цивилизованным миром, с моралью этого мира. Он живет в этом мире, чтобы его уничтожить. Он не должен любить и науки этого мира. Он знает лишь одну науку – разрушение. Для революционера все морально, что служит революции. Слова, которые потом повторит Ленин. Революционер уничтожает всех, кто мешает ему достигнуть цели. Тот не революционер, кто еще дорожит чем-нибудь в этом мире. Революционер должен проникать даже в тайную полицию, всюду иметь своих агентов. Нужно увеличить страдания и насилие, чтобы вызвать восстание масс. Нужно соединяться с разбойниками, которые настоящие революционеры. Нужно сосредоточить этот мир в одной силе, всеразрушительной и непобедимой. Психология революционера по Нечаеву требует отречения от мира и личной жизни, исключительной работоспособности, исключительной сосредоточенности на едином, на потребу, согласия на страдания и пытку, к перенесению которой нужно готовиться. Психология эта таинственна потому, что при этом нет веры в помощь Божьей благодати и вечную жизнь, как в христианстве. Многие же христианские добродетели отречения требуются от революционера, хотя и для другой цели. Великое отличие от христианства в том, что христианский катехизис не требует лжи для осуществления высшей цели и не допускает пользования всеми средствами самыми преступными.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: Что-то от нечаевского аскетического революционного типа перешло к Дзержинскому, создателю и руководителю ЧК. Дзержинский был, конечно, верующий фанатик, допускавший все средства во имя осуществления царства социализма. Он причинял страшные страдания. Он был весь в крови, но согласен был сам на жертвы и страдания. Он был 15 лет на каторге. Верующий католик в юности и молодости, готовившийся в священники, он переключил свою религиозную энергию. И это произошло со многими революционерами. Коммунисты все-таки смягчили нечаевский катехизис, но многое от этого катехизиса вошло в русский коммунизм, особенно в первоначальный период. Сейчас коммунисты представляют государство, заняты строительством, а не разрушением, и потому очень меняются, перестают быть революционерами по своему типу. Но и для них нет ближнего, а есть лишь дальний. Но и для них мир делится на два лагеря, и все дозволено в отношении к лагерю враждебному. Сам Нечаев просидел 10 лет в каторжной тюрьме Алексеевском Равелине в ужасающих условиях. Там он распропагандировал и превратил в своих агентов всю стражу тюрьмы и через нее сносился с партией народной воли, который давал советы. Это был человек исключительной силы. Но торжество такого человека не могло предвещать ничего доброго. Анархизм – столь же характерное порождение русского духа, как и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душевной структуре русского народа. Русский народ – народ государственный. Он покорно согласен быть материалом для создания великого мирового государства. И он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии. Русская дионисическая стихия анархична. Стенька Разин и Пугачев характерно русские фигуры, и память о них сохранилась в народе. Элемент анархический очень силен и в русской мысли XIX века. Вся русская интеллигенция не любила государство и не считала его своим. Государство это были они, чужие. Мы же жили в ином плане, чуждом всякому государству. Если русским свойственна была мысль о священном помазании власти, то им же свойственна была мысль, что всякая власть есть зло и грех. Мы видели, что обоснование славянофилами самодержавной монархии заключало в себе сильный анархический элемент. Константин Аксаков был настоящим анархистом. У него есть места, напоминающие Бакунина. Сильный анархический элемент есть и у Достоевского. Русские народники не понимали значения государства и не думали о том, как овладеть властью в государстве. В этом упрекает их Ярославский в своей истории коммунистической партии. Идеальное будущее всегда представлялось безгосударственным. Государство есть постылое настоящее. Поразительнее всего, что идеология анархизма есть по преимуществу создание высшего слоя русского барства, и этот русский анархизм приобрел общеевропейское значение. Барри Бакунин, князь Кропоткин, граф Толстой – создатели русского и мирового анархизма. Центральной является фигура Бакунина. Бакунин – фантастическое порождение русского барства. Это огромное дитя, всегда воспламененное самыми крайними и революционными идеями, русский фантазер, не способный к методическому мышлению и дисциплине, что-то вроде Стеньки Разина русского барства. Он был еще человеком 40-х годов, другом Белинского, Герцена, славянофилов, в то время идеалистом и гегельянцем. Но значение, и притом европейское значение, он приобрел в 60-х и особенно в 70-х годах. В качестве эмигранта он участвовал во всех европейских революциях. Он борется с Марксом из-за Первого интернационала, в который хотел ввести анархические принципы, децентрализацию и федерализм. Сначала Бакунин был с Марксом в хороших личных отношениях, и он даже оказал влияние на Маркса в учении о мессианском призвании пролетариата. Но потом он делается смертельным врагом Маркса. Маркс для него государственник и пангерманист. Бакунин не любил немцев, предпочитал латинские народы, и главная книга его называется «Кнуто-германская империя и социальная революция». У Бакунина был очень сильный славянофильский элемент. Его революционный мессианизм есть мессианизм русско-славянский. Он верил, что мировой пожар будет зажжен русским народом и славянством.
1: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушаете чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Эта книга вышла в издательстве «Имкопресс» в 1955 году в Париже. Продолжаем чтение.
0: И в этом русском революционном мессианизме он является предшественником коммунистов. Бакунину принадлежат слова. «Страсть к разрушению есть творческая страсть». Анархизм Бакунина есть бунтарство. Он хочет поднять мировой бунт, зажечь мировой пожар, хочет разрушить старый мир. Он верит, что на развалинах старого мира, на пепелище, возникнет сам собой новый мир. Бакунин хочет взбунтовать народные пролетарские массы всего мира. Он хочет обращаться к черни, князям, и верит, что взбунтовавшаяся чернь, сбросив все оковы истории и цивилизации, создаст лучшую вольную жизнь. Он хочет разнуздать чернь. Бакунин народник в том смысле, что он верит в правду, скрытую в трудовом народе, в темной массе, и особенно русском народе, который он считал народом-бунтарем по преимуществу. Все зло для него в государстве, созданном господствующими классами и являющимся орудием угнетения. Маркс был интеллектуален. Он придавал огромное значение теории, философии, науке. Он не верил в политику, основанную на эмоциях. Он придавал огромное значение развитию сознания и организации. Бакунин исключительно эмоционален, враждебен всяким интеллектуальным теориям. Он отрицательно относился к наукам и ученым. Более всего, Ему ненавистна власть ученых. Научный социализм для него есть власть ученых. Нельзя допустить управления жизненаукой. Никому не следует давать власти. Он идеализирует разбойную, разиновскую, пугачевскую стихию в русском народе. В первый момент революции большевики очень воспользовались этой стихией, вопреки всем марксистским теориям. Лавров, один из ученых-идеологов революционного социалистического движения 70-х годов, хотел поучать народ и ждал революции от этого поучения. Бакунин хотел взбунтовать народ, не поучая его. Он верил в правду и силу неорганизованной стихийности. Для Бакунина свет варварства с Востока и осветит тьму Запада, тьму буржуазного мира. К этому сознанию придут и русские коммунисты, вопреки своему западному марксизму. Человек для Бакунина стал человеком через бунт. Есть три принципа человеческого развития. Первый – человек-животный. Второй – мысль. Третий – бунт. Бунт Бакунин противополагает организации. Маркс был для него якобинцем, а он терпеть не мог Робеспьера и якобинцев. Бакунин был коммунистом, но коммунизм его был антигосударственный, анархический. Он верил в союз производительных ассоциаций. Бакунин убежден, что славяне сами по себе не создали бы государство, и на этом была основана его вера в миссию славянства. Государственность для Бакунина есть прежде всего немецкое влияние. И Бакунин предсказывает, что если в какой-нибудь стране осуществится марксизм, то это будет страшная тирания. Некоторые предсказания Бакунина звучат сейчас профетически.
2: В передаче из цикла «С другого берега» вы слушали чтение книги профессора Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма», которая вышла в издательстве «Инкопресс» в 1955 году в Париже.
3: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
5: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
6: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
7: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
8: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
9: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: «Золотой запас свободы». И в завершение беседа Владимира Вейдля из серии «Мысли о словах». Что значит интеллигенция? Эфир 28 января 1974 года.
1: Начинаем новую серию его бесед, озаглавленную «Мысли о словах». Сегодня Владимир Васильевич Вейдля говорит на тему «Интеллигенция». У микрофона автор.
11: «Определяйте значение слов, — говорил Декарт, — и вы избавите свет от половины его заблуждений». Это я не Декарта цитирую, а Пушкина. Черновик его неопубликованной статьи 1831 года о русских журналах. Мысль эту Пушкина и Декарта остается верной и теперь. Она даже стала более верной, чем когда-либо, потому что никогда слова с такой легкостью не превращали в готовые шаблоны, этикеты, ярлыки, совсем не задумываясь над подлинным их смыслом. В результате получается усыпление мысли словами, недостойное человека и вредное для общества. Вот я и попытаюсь в этих моих беседах не играть словами и не пугать словами, а мыслить о словах. Попугайство, то есть повторение слов, принятых на веру, безо всякой их критики никого не украшает. Но особенно не пристало интеллигентному человеку. Интеллигентному? Что это значит? Поймаю себя на слове. Начну эти беседы со слова «интеллигенция». Едва ли много найдется слов со столь прихотливой судьбой, как именно это слово. Сделано одно из иностранного материала, но когда оно появилось у нас в середине прошлого века, его в западных языках не было. Если вошло оно с недавних пор в английский язык и в меньшей степени во французский, то в качестве заимствованного из русского, что и ощущается поныне теми, кто пользуется им. У нас оно значило на первых, но лишь на самых первых порах, то же самое, что значит выражение «образованные люди» или «образованное общество». Первый том «Войны и мира» вышел в 1864 году. Во второй главе, первой его части, сказано, что в гостиной Анны Павловны Шерер была собрана вся интеллигенция Петербурга. Это говорит автор от себя. Сама Анна Павловна в шестой главе второй части второго тома о своих вечерах говорит иначе. На них собираются, по ее словам, сливки настоящего хорошего общества, цвет интеллектуальной эссенции петербургского общества. Толстой, он тут, конечно, иронизирует, в ее уста слово «интеллигенция» не вкладывает. Он знает, что это было бы анахронизмом. У Пушкина, например, этого слова нет. Но для младших его современников должно было звучать анахронизмом и его собственное применение этого слова. Шестидесятники, то есть люди, составлявшие молодежь 60-х годов, гостей фрейлина императорского двора ни в коем случае не стали бы называть интеллигентами. Они самого Толстого интеллигентом не считали. Тогда-то и установилось то парадоксальное словоупотребление, которое лишь после октября постепенно сошло на нет. Парадоксально оно тем, что противоречит прямому смыслу слова. Выражение «интеллигентный человек» этот прямой смысл и широкий сохранял. Но интеллигенция, интеллигент, получила более узкий смысл. Интеллигенция состояла из интеллигентов, которые были интеллигентными людьми. Но вовсе не все интеллигентные люди причислялись к интеллигентам и к интеллигенции. Профессора духовных академий или академии генерального штаба автоматически от интеллигенции отчислялись. Профессора других высших учебных заведений причислялись к ней только если высказывали взгляды, казавшиеся достаточно передовыми людям 60-х годов или шестидесятнической традиции. Салтыков-Щедрин был интеллигент и вице-губернатор в одном лице. Герцен был интеллигент, хоть и получал, живя за границей, крупные доходы с российских своих имений. Вообще же крупных доходов, хотя бы и литературных, интеллигенту иметь не полагалось, как и владеть землей или недвижимостью, сколько-нибудь значительной. Но главное, не полагалось ему иметь мысли и вкусы, которые Чернышевскому, Добролюбову, Писареву, единомышленникам и преемникам их могли бы казаться ретроградными. Дисквалифицировал любого кандидата в интеллигенты чрезмерный интерес к наукам или искусствам как таковым. Разве Менделеев был интеллигентом? К литературе самой по себе, к философии, не говоря уже о религии. Хомяков, Леонтьев, Лесков, Владимир Соловьев, какие же это интеллигенты? Или яснополянский помещик, написавший «Исповедь и смерть Ивана Ильича», внецерковный христианин в рубахе и лаптях. Лет через 30, к концу старого и началу нового века, такое представление об интеллигенции стало казаться большинству русских образованных людей несколько смешным. Слово «интеллигент» стало звучать в их устах иронически, а слову «интеллигенция» не прочь не были бы вернуть его первоначальный широкий смысл. Но сделать это было не так-то просто. Шестидесятническое значение к нему прилипло, что слегка отразилось даже на словоупотреблении иностранцев, которые чуть позже заимствовали его у нас. Открывая, например, краткий оксфордский словарь в издании 29-го года, и нахожу такое определение. Интеллигенция – часть нации, особенно русской, стремящаяся к независимому мышлению. Какая путаница! И ведь это наши интеллигенты в ней повинны. Если о них идет речь, надо было написать. Часть нации, стремящаяся к свободомыслию, но мыслящая по штампам 60-х годов. Если же речь идет об интеллигенции в широком смысле слова, все равно в западных странах или у нас, до революции или после революции, то характеризовать ее следует не по ее стремлениям, а просто по роду ее занятий. Но вместе с тем, если взгляд обратить к нынешним временам, то тут и в самом деле надлежит сказать, что добрая половина нынешней интеллигенции Советского Союза и в самом деле стремится мыслить независимо от столетней давности шаблонов, до сих пор навязываемых ей. Как же это случилось, что не избавилась от них Россия до сих пор, хотя тускнеть они начали и распадаться уже лет 80 тому назад? В кругу образованных людей они потускнели, но тогда-то именно и распространились среди людей, совсем необразованных, читателей просветительных брошюр, и среди людей малообразованных, их руководителей, которые получили к тому времени прозвище полуинтеллигентов. Великая Октябрьская социалистическая революция, если понимать под этим не один переворот, но и культурные последствия этого переворота, была сделана пусть и не просто их руками, но их умами. Полуинтеллигенты эти получили в свое распоряжение Россию. Не только тело ее, но и ее душу. Не только жизнь русских людей, но и то, чем эти русские люди жили. Душами они распоряжались столь же самоуверенно, как и телами. Всякую поповщину, пользуясь любимым термином их вождя, то есть все то, о чем не говорилось в просветительных брошюрах и что не вмещалось в таблицу умножения, истребляли ревностно. Некоторые из них обладали чертами характера вовсе непрезренными, о чем свидетельствует, например, старинная уже книга о том, как закалялась сталь, и человеческий облик автора этой книги. Но на сталелитейных заводах, да еще работавших на Сталина, культура не создавалась. А понятия и нравы литейщиков этих не Николай Островский изобразил, а Зощенко. Теперь они вымерли. Теперь в России нет интеллигенции, в кавычках, со Златовратским, но без Пушкина. А есть интеллигенции, как везде, только живущие в условиях тех же, что и для всех вокруг. Но для нее нужно думать особо тягостных. Нынче об интеллигентах и не говорят. Придумали уродливое словцо «интеллектуалы». Но дело это не меняет. Интеллектуалы обладают интеллектом, то есть разумом и мыслями. Они все громче заявляют о себе. Они свободы требуют своему интеллекту. Будущее России им принадлежит.
1: У микрофона выступал Владимир Васильевич Вейдли.
10: Эфир 28 января 1974 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
12: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
13: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
12: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
14: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
13: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
15: Долго она там уверяла, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
16: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опроверг.
12: Пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
17: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
13: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
18: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
12: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
19: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
13: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
20: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
12: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
13: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
12: «Человек имеет право».
21: В очередной раз посетить Пекин.
22: Путин обратился к китайцам. Он снова едет в Пекин. Телевизор говорит, чтобы расширять партнерство. Сторонники войны уверены, чтобы усилить зависимость от Китая. Кто из них ближе к правде?
23: Опять напрашиваемся на роль вот такого вассала Китая, да, младшего.
24: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о том, чего Кремль ждет от поездки Путина в Китай и почему сторонники войны не ждут от этой поездки ничего хорошего. Владимир Путин едет на 2 дня в Китай и берет с собой почти всех вице-премьеров. С ними же едут главы банков, «Газпрома», «Росатома», «Росхима» и прочих российских корпораций. Напоминает поездку Трампа, но все совпадения случайны. Так, по крайней мере, говорит Кремль. Чего же он ждет от Пекина, сейчас вам расскажем.
25: Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина.
26: Владимир Путин в 5-й раз 2022 года попытается убедить Си Цзиньпина запустить газопровод «Сила Сибири-2». Проект обсуждают уже больше 10 лет. Формально Китай принял предложение в сентябре 2025 года на празднование победы во Второй мировой войны. Но финальный контракт до сих пор не подписан. Лишившись европейского рынка, Москва отчаянно нуждается в расширении экспорта газа в Китай. Тот, в свою очередь, не испытывает острой нехватки газа и старается старается не зависеть от одного поставщика.
0: Четвертый год реализации проекта «Сила Сибири».
26: Пекин и Москва до сих пор не договорились о главном – о цене. По данным аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, Китай требует снизить стоимость газа.